Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
9: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
11: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: Вы владелец бизнеса.
13: А значит, работаете за...
14: Троих.
15: Четверых.
16: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
3: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

новом часе на максимум. Спасибо. Guns N' Roses. Here's the Veil. Aerosmith и Run DMC. Дальше больше. В Москве 6 часов утра.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: До 18 октября фонд «Жизнь как чудо» и «Автору» проводит акцию «Папы рулят». Папы собирают 6 миллионов рублей на перелеты детей с заболеваниями печени в Москву на жизненно важное обследование. Поддержать их можно на сайте papyrulyat.rf. Информационный партнер «Радио Максимум». 0+.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
7: Капсикам.
6: Маме скрутила шею весной.
7: Капсикам.
6: Плечо поднывает у сына порой.
7: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
6: Капсикам. И боль на удалении.
7: Капсикам. Моя сила в движении.
8: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Du hast mich. Du hast mich.

максимум. Новое. Royal Blood. 10 over 10.

0: Реклама.
1: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ. О HeadHunter'у Грайн 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
2: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
4: ООО «Капибара».
5: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный и питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура». В Москве 7 часов утра.

0: Так, здравствуйте.
1: Привет-привет.
0: Доброе утро. Проходите, устраивайтесь поудобнее. Это утреннее шоу на Радио Максимум. У-у-у!

0: Да, всем привет, всем здравствуйте. Мы так радуемся всегда, когда наступает пятница. И вот она очередная, на праздник к нам пришла. 9 октября, 8 градусов тепла в столице. Прямо сейчас облачно с прояснениями. Дождик будет вечерком, а пока до 17 прогреется воздух в Москве.
1: Идеально, практически лето.
0: Да, бабье только. Эксперт в области нелепых травм в этой студии сегодня Дмитрий Шиманский. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Колено болит, понять не могу.
0: Все еще?
1: Что, черт возьми, то ли на репетиции вчера нашей безумнейшей абсолютно.
0: Может, это старость?
1: Повредил.
0: Старость?
1: Не отказываюсь в это верить.
0: Старость.
1: Старость через 5 лет только придет. А сейчас...
0: Это по официальным данным.
1: Может,
0: а так?
1: Коллагенчику попить, может быть?
0: Да.
1: Хорошо.
0: 0,5 коллагенчика внедрил, и уже нормально.
1: А Чеки Бой открыл новую октаву такой.
0: Да, да, мы сейчас репетировали новую песню, и вот, пожалуйста, новая октава. Сейчас.
1: Ты безумец.
0: Да, возможно, для кого-то это просто крик бездомной голодной кошки, но для меня это что-то новенькое. Завтра в Питере на концерте в Джаггере The Translators обязательно опробую на живых людях и узнаем, новое она или старое.
1: Будем ставить эксперименты этим утром над теми же самыми людьми, которые, кстати, придут завтра.
0: Да, надеюсь.
1: Будем разыгрывать много чего.
0: Например, два билета на футбол все еще.
1: Идеально это в первом часе.
0: Да, ЦСКА и Родина на футбольном поле, а вы будете смотреть. Также будет автовопрос. Тема будут заданы, раскатаны, а аудиоконкурс будет устроен. Рамка разыграна.
1: План мощнейший.
0: Все это, знаешь, еще надо, собака.
1: Все это по пятничному так достаточно. На таком надвижухе, я бы
0: на
1: сказал.
0: Вайбе.
1: Моби нас ждет в этом часе. Blink 182, H-Blocks. Linkin Park, конечно же. Limp Bizkit туда же. И засидись никуда. Прямо сейчас Foo Fighters.
0: Круто. Мощно, громко.
1: Понеслось.
0: Могнули.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Шульчак и Шуманский.
1: Игра в мяч от AC/DC в эфире утреннего шоу. Прямо сейчас будут классные чновости.
0: Чновость на радио Максимум.
1: Эта чновость идет под хэштегом «Доброта». Наконец-таки.
2: Душевность.
1: Значит, начальница подарила сотрудникам по дорогущей машине BMW последней серии, потому что ей стало жалко своих работяг, которые каждый день мерзли по дороге на работу на электросамокатах.
2: Вот это у нас? Извините.
1: Ну, конечно же, нет, дорогие друзья. Это не у нас, это где-то в Китае. Женщина решила пересадить своих подчиненных на немецкие иномарки стоимостью $45,000. И вот таким образом, я не знаю, что она хотела доказать, что она хотела сделать, но вот имеет место. Может быть, это фейк какой-то, может, это какой-то вброс, я не знаю.
2: Может, деньги есть.
1: Может, какие-то деньги есть у нее на все на это, но факт остается фактом. Я не знаю, 7-10 утра. Ты не знаешь, наш начальник сейчас, он слушает утреннее шоу или спит?
2: Надо сейчас позвонить, разбудить, и ты еще раз сможешь эту новость рассказать?
1: Дорогие друзья, давайте сейчас все звоним, будем своих начальников, и я еще раз ее расскажу.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Шунак и Шуманский.
1: Дай бог здоровья этому человеку, который решил поставить в 7-18 утра Лимбискет Нуки в эфире утреннего шоу на радио Макс.
2: Для кого-то это уже глубокий день.
1: Для кого-то это уже глубокий день, дорогие друзья. И тем, и другим, и третьим всем рекомендуем попасть, сходить на футбол. В ближайшее время, 11 октября, состоится матч на веб-арене Москва. И у вас есть шанс выиграть 2 билета на матч ЦСКА Родина и стать свидетелем первой игры в истории нового столичного дерби. Ведь прежде армейцы ни разу не встречались с игроками Родины в официальных матчах. Напоминаю, что встречаемся уже в это воскресенье. Внимание, для посещения матча необходимо оформить карту болельщиков по ID.
2: Но мы с тобой когда-то оформили, я думаю, ни у кого особых проблем.
1: Она все еще рабочая?
2: Не возникнет. Друзья, хотите принять участие в розыгрыше 2 билетов на футбол? Я напоминаю, что это последний шанс выиграть, потому что мы работаем только в будние дни с Чаги Боя.
1: Да, дальше уже сами.
2: Заявочку отправляйте специально обученному мужику. Куда? Он сейчас все сам вам расскажет.
0: Пишите на номер 8-926-007-103-7. Максимум. Реклама.
3: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
6: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
7: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Реестр – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
10: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УКРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business0+.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте. Он мой номер один, моя половина.
13: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
14: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
15: Признавайтесь, у вас...

0: аукцион и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салона МТС и на shop.mts.ru.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВВ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВВ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВВ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Собчак и Шуманский.
1: Ну а Кан, вот такой вот грустный мужчина с гитарой у нас в эфире по утрам, но мы все от него избавляемся и идем в веселый ватафакт.
0: Ватафакт на радио Максимум.
1: И тут нас, конечно, встречает Дмитрий Юрьевич. Здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Дмитрий самый дисциплинированный слушатель в том плане, что выполняет все наши рекомендации.
1: Так.
3: Вчера вот посоветовали посмотреть сериал «Фрикс и Гикс».
1: Он взял, посмотрел?
3: Я посмотрел, он смотрел 18 серий, по большому счету.
1: Ничего себе.
3: Но все по 40 минут.
1: У тебя столько свободного времени, Дмитрий?
2: В отпуске.
1: В отпуске.
3: Поздравляю.
1: Это наш человек. А расскажи, каково это быть в отпуске в октябре?
2: Ну, летом должен был отпуск, но засада на работе перенесли на октябрь.
1: Какие,
2: без вариантов.
1: Какие молодцы. Ну, ты как бы успеваешь отдыхать?
2: Да.
1: Успеваешь отдыхать в октябре?
2: Ну, успеваю, да. Ну, только в квартире.
1: Сериал смотрю, да, например.
3: Ну, это самый экономный отпуск получается.
1: Кстати, я могу сказать, да, у него будет столько денег к Новому году, что просто мама не горюй. Итак, дорогой Дмитрий.
2: Получается так.
1: Дмитрий Юрьевич, разыграем два билета на концерт, на футбольный матч ЦСКА и Родины. А тебе нужно узнать, какой из трех фактов, которые сегодня мы тебе предоставим, не настоящий.
3: Мы сегодня играем в честь Всемирного дня почты. Надеюсь, ты часто ей пользуешься, потому что сегодня пригодится знание тебе об этом инфраструктурном, я бы сказал. Не то чтобы объекте даже, а целой отрасли. Итак, факты о почте. Погнали!
1: Погнали!
3: Факт номер один. Во Франции какое-то время выпускали серию вкусных марок, где в клей добавляли лимонный сок, мяту, ванилин и даже перец.
1: Жалко, что сейчас так не делают.
3: Да. Далее. В США когда-то можно было отправить ребенка по почте.
1: Так.
3: И третий факт. Самый популярный товар на почте России — это макароны.
1: Не буду спрашивать, какого цвета был ребенок, но ладно. Итак, значит...
3: Когда отправляли, когда приезжал...
1: Вкусные марки, первое, второе. Ребенок по почте, а третий я уже даже не слышал.
3: Третий, макароны, самый популярный товар.
2: Я думаю, второй факт, ну, как бы немного странно.
1: Детей по почте?
3: Ну, у нас вообще много странных фактов вот за всю историю вот факта звучало.
1: Да, на то он вот факт.
3: И для меня даже, в принципе, сейчас это норма. Вот.
1: Дети, кстати, могут быть в любом агрегатном состоянии. Если вы понимаете, о чем я.
3: Так что рекомендую тебе подумать.
1: Человек получает просылку, а там пробирка.
3: Рекомендую тебе не думать, вот так я скажу.
2: Ну, значит, третий макароны.
3: А на поезде сейчас ужин.
1: А в тюрьме сейчас ужин. Макароны, не думая, сказал Дмитрий Юрьевич. И мы как бы вот так с пылу с жару приняли этот факт.
3: Приняли, конечно же.
1: Серьезно, в правду.
3: Время-то вышло, собственно говоря.
1: Вышло.
3: 60-е годы. Действительно, во Франции можно было купить марки, которые вкусно клеились. Лизнешь ее, а там лимонный сок, мята, ванилин и перец. Да. 1913 год. США можно было отправить ребенка по почте. Услуга стоила в 10 раз дешевле билета на поезд. И, наконец... По поводу самого популярного товара на почте России, это не макароны, а все-таки это все, что связано с отправкой посланий, конечно.
1: Друзья,
3: это упаковка, конверты и так далее. Поэтому ура, поздравляем
1: молодец,
3: тебя!
1: Молодец, Дмитрий Юрьевич, красавчик, лучший! Радио Максим дарит тебе два билета на матч ЦСКА против футбольного клуба «Родина». У тебя на глазах московские армейцы проверят свои силы в противостоянии с зубастыми новичками турнира. Не забудь оформить карту болельщика для посещения матча. Воскресенье, 11 октября, Москва, веб-арена, начало в 16:30. Все, финальные наши билетики на футбол ушли. Дмитрий Юрьевич, спасибо тебе огромное за игру. Финальный вопрос.
3: Сколько людей реально закупается продуктами питания только на почте?
2: Максимум!
1: Да!
0: Шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
4: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «спасибо.сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
6: Первое правило Хавы LF7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавы LF7 от 2 999 000 рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавы LF7 2026 модельного года не является. Оферта действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавы LF7 на сайте хавы.ру. 12+.
8: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
9: ОККО представляет.
10: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
11: Простые военные учения.
9: Главный сериал года в ОККО.
12: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
13: Я про это написать хочу.
9: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
14: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
15: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
16: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.

0: цена роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Аутер телефон холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шунак и Шуманский.
1: HBox The Power, друзья, 7.41. Ну что?
2: Ну, пора бы уже, конечно, спросить.
1: Пора бы заняться автовопросом.
0: Автовопрос. Вопрос на радио «Максимум».
1: Но перед этим, как я уже обещал, вы разбудили свое начальство. Я надеюсь, все уже оно бодрствует, слушает эфир утреннего шоу на радио «Максимум». Напоминаю, что китайская начальница, чтобы ее работяги не мерзли по пути на работу с утра пораньше, на всяких электросамокатах и так далее, купила каждому по дорогущей машине.
2: Мне в курсе, правда, количество этих...
1: Я думаю, даже если она купила всего лишь одно или одну BMW своему работнику, это уже дорогого стоит. 45 тысяч долларов,
2: я напомню. Каково это ощутить в момент, когда тебе дарят машину, интересно?
1: Хочется узнать у вас, дорогие радиослушатели, есть ли среди вас хотя бы один человек, которому когда-либо кто-либо за что-то подарил автомобиль.
2: Однако, 8926007137. Напишите. Макс, пожалуйста, будьте добры, зачитаем.

0: Собчак и Шуманский.
1: Scorpions, Big City Nights, да. Сегодня у нас богатая тема. Точнее, тема о тех людях, которым когда-то в этой жизни повезло и им подарили автомобиль.
2: Ну, не автомобиль, пишет нам Алексей, а старенький снегоход Буран однажды достался на день рождения от соседа.
1: У некоторых и такого нету. А мне не дарили, а вот я дарил, пишет Денис, жене 4 раза. Она уже даже привыкла. Какой вы богатый и добрый человек, Денис, молодец.
2: Игорь пишет, что машину не дарили, но в далеких нулевых подарили водительское удостоверение.
1: О, хорошо.
2: Иди, говорит, получай.
1: Мне отец на 18 лет подарил ВАЗ-2101, но потом он же продал ее, пока я был на работе.
2: Что за движ?
1: Как мило. А мне батя подарил 50 тысяч рублей, мне вот было давно, на них я купил свою ласточку ВАЗ-2105 и сабвуфер с усилителем. И радовался.
2: Круть какая.
1: Блин, ну одно дело подарить деньги и купить автомобиль, другое дело подарить сам автомобиль, уже с бантиком такой, наш классный.
2: Ну да, все вот дела. Еще Андрюхе батя дарил 4-ку, пылинки сдувал, а когда задарил жене Ниссан, сказал, почему не мэр, скажет жена.
1: Ну ты
2: какая. Неблагодарная. Царицу, говорит, хочу морское быть.
1: Да.
2: Нет, ребят, надо знать норму и меру, конечно.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Это музыка...

0: все это максимум. Реклама.
1: Скидка.
2: Скидка.
1: Многоэтажная.
2: Многоэтажная. Многоэтажная.
1: Рассрочка.
2: Рассрочка. Рассрочка.
1: Беспроцентная.
2: Беспроцентная.
3: Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
4: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
5: Вторую бумагу для выпечки Паклан ты зачем взяла?
6: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 169,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
5: «Глобус» 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со второго сентября.

0: октября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте порядке получения на globus.ru.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
6: ООО «Капибара».
7: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
8: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил «Кронофлор Лиам» 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
9: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
10: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.
11: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры, реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с

0: в следующем часе у нас The Rasmus, First Day of My Life. The Cure, чистый пятничный вариант. The Offspring, Pretty Fly. Единственная группа без The в этой подборке, просто Shine Down.
1: В Москве 8 часов утра.

0: Пока Шуманский там что-то векал. Мы продолжаем утреннее шоу на радио «Максимум», плюс 9 градусов в Москве. Сегодня пасмурно, но тут, видите, есть теперь вариант. Можно на Яндексе выбрать, да или нет. Ну, давайте
1: напишем. Сейчас все, вообще нет.
0: Давайте напишем, что нет. Я не хочу, чтобы было пасмурно. Я хочу, чтобы было ясно, чтобы светило солнышко, чтобы была такая хорошая, теплая, ну, в меру своих возможностей, октябрьская погодка.
1: Хочется, чтобы было ясно и понятно.
0: И ну, это тоже.
1: Понятно нам что? Что тема уже заготовлена на этот час. И она родом из Великобритании. Там признали 150-летний вяз деревом года. И это дерево растет почти горизонтально. Я всегда в таких ситуациях отправляю вас, дорогие слушатели, в интернет, чтобы вы искали, искали фотографии
0: горизонтальные.
1: Его чудо. Вяз. Сейчас тебе покажут, как вязать свитер стопудово.
0: Да. Нет, про свитер нет, но есть...
1: Красиво, да?
0: Очень красиво, действительно, 150 лет. Действительно. Он прям как такой, он рос, то он резко влево, как дал
1: уклончик
0: метров на 15, но все еще держится, молодец.
1: В честь этого дерева тема у нас сегодня посвящена вашим деревянным историям. Ну, все, что связано с древесиной.
0: Супер.
1: Вообще, в принципе.
0: Буратино к бою, как
1: пока строители возводили дом на вашем дачном участке, вы ночевали в дупле ближайшего дуба.
0: Вау.
1: Абсолютно реалистично звучит. Заработали целое состояние на торговле дровами. А может быть, вы умудрились выпилить акустическую гитару из цельного куска древесины?
0: Друзья, ваш ход, как говорится, делитесь самыми странными, забавными и удивительными историями, связанными с деревом и вашей жизнью.
1: 8926-007-137 – это наш Макс. И не забываем про нашу группу «Радио Максимум» ВКонтакте. Туда пишите ваши комментарии с деревянными историями.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Собчак и Шуманский.
1: Ну, наша малышечка, наша хорошечка, Гвен Стефани, cool. Ну, просто так cool. Помнишь, cool? Плакаты висели у тебя дома.
2: Да, конечно, помню. А у меня, кстати,
1: и Seventeen.
2: У меня из cool ничего не висело.
1: Сон не висело у тебя. Да что ты мне рассказываешь,
2: если бы там
1: висело у нее из cool?
2: Какой-нибудь Филипп Ансельмо был в cool, вот это повесил.
1: Что, не было Филиппа Ансельмо?
2: Конечно, нет.
1: Ансельмо не было в cool?
2: Попса в основном.
1: Я думаю, что я не слушал Пандеру?
2: Я помню, там
1: не было в cool.
2: Токио Отель один раз был.
1: Токио Отель. Токио Ансельмо. Значит, деревянные истории сегодня. Кстати, Кул тоже, да, журнал Кул. Может быть, деревянная история, потому что все мы знаем, что журнал делали из чего?
2: Из древесины,
1: из,
2: конечно.
1: Из древесины. Была в начальной школе и очень любила вырезать на дополнительных трудах лобзиком, Елизавета. Когда я поломала примерно штук 20 лезвий, учитель аккуратно предложил перейти мне на лепку из глины. И вот там, конечно, началось настоящее чудо глина. Глиностроение, спасибо, Дмитрий. Да, ты когда-нибудь лепил из глины что-нибудь, Дмитрий?
2: А, из пластилина только бывало.
1: Но это та же глина, только
2: мои поделки столь убогие, что даже не предъявлял никогда никому.
1: А в этом, возможно, и есть их ценность.
2: Скорее всего, я потом узнал о том, что искусство не обязательно должно быть реалистичным.
1: Да.
2: И все это, главное, чтобы выражало твой внутренний мир богатый. Но и внутреннего мира-то особо не было никогда.
1: Богатство
2: там скрывать, только ты и внешнего тоже.
1: Алексей пишет: доброе утро, Чак Шуманский. Эфир супер, спасибо большое, Алексей. Пытался создать гитару по чертежам «Юный техник», а был такой, да, журнал, если я не ошибаюсь, тоже. Получилась лопата со струнами, как у кота в мультфильме «Бременские музыканты».
2: Стиль. Квадратная, я помню.
1: Сейчас, кстати, такие винтажные гитары, они в почете, да, из садовых инструментов.
2: Да,
1: взял.
2: Это все дизайнцы.
1: Вот мы, например, дизайнерсы. Мы, кстати, Шуманским исполняем песню «Дача», да, вот у нас недавно вышла.
2: «Займусь делами», да, и так далее.
1: Да, «Займусь делами», да. Там, кстати, было бы неплохо снять клип, в котором мы играем именно на таких музыкальных инструментах, сделанных из садового инвентаря.
2: И причем, вот, например, взять вилы, да?
1: Да.
2: Это почти готовая гитара.
1: Абсолютно.
2: Трынькой за
1: как и лопата.
2: Зубья.
1: Ну, там три струны, но огромные, да. Выиграли шикарную деревянную акустическую гитару в конкурсе «Очень струнные дела», пишет Александр. Поздравляем.
2: Да.
1: Был у нас такой конкурс на радио «Максимум». Самое главное, деревянное событие года. Всем привет. Привет из города Пермь. Я уже и забыл, что у нас были «Очень струнные дела», а они у нас были. Оказывается, люди выиграли гитару.
2: Мне так нравится выражение «главное деревянное событие года».
1: Главное деревянное событие года. Я предлагаю сейчас организовать, пока есть время, какую-то премию, да, деревянную. Деревянный.
2: А дальше лучше не продолжать.
1: Дальше не продолжать. Но лучше писать 8926-007-1037 на мессенджер Максовой деревянной истории.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Реклама.
1: Никуда не спешить, успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторские и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится, и жить так, как хочется. Новые квартиры в готовом квартале «Символ» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 1 по 14 октября. Молоко село зеленое. 3,2%. 950 миллилитров. 89 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8499 579 77 99.

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: Сам 41 ныряет на самую глубину ваших сообщений вместе с нами. Про деревянные вещи мы сегодня с вами говорим. Почему-то такая тема, я уже забыл, откуда она взялась. Но дай бог,
2: горизонтальное
1: чтобы...
2: дерево в Британии признано деревом года.
1: Спасибо, Дмитрий Николаевич.
2: Три года прожил с бревном, пишет Александр.
1: Вот, считается? Считается, Саня, считается. Я когда плюю через левое плечо, а постучать по дереву нет возможности, но нет дерева рядом, стучу три раза по голове, хотя в целом я умный. Такая вот привычка у Ярослава из города Санкт-Петербург.
2: А умный всегда сомневается в себе.
1: Ну, вот мне интересно, почему такая, ну, откуда взялась эта история, стучать по голове?
2: Ну, это воспитание.
1: Ну, я...
2: Это с детства все идет.
1: Не, а вдруг был когда-то человек, у которого была деревянная голова, и от этого пошла вот эта история, то, что...
2: Груд какой-нибудь.
1: Вот там, какой-то груд, скорее всего.
2: Что за груд?
1: Груд Иваныч.
2: Ну, у меня одна история, связанная с деревом.
1: Рассказывай, не стесняйся.
2: Игорь, ну и дуб ты, жена мне говорит. Тоже подойдет. Все спрашивают, подойдет?
1: Ребята, ну, подойдет все. Нам как бы выбирать не приходится.
2: Вы как в топку забрасываете.
1: Конечно, как деревяшки в камин. Мы раньше у школы был...
2: Все, видите?
1: Нет, подожди.
2: Сломал.
1: Нет, я буду читать так, как написано, да? Мы же... Дмитрий Александрович пишет. Мы раньше у школы был яблочный сад. И он был в низине. И ранней весной или осенью там получался большой пруд. Аж нам по пояс глубиной. И мы бегали... по помойкам и стройкам делали плоты из и палок, и, естественно, были все мокрые до ушей и сушились в парадной. Это как рассказ, знаешь, Виталия Бьянки. Ты должен диктант писать, тебе примерно вот учитель так диктует.
2: Ну, такой...
1: Точнее, учитель тебя диктует нормально, а ты пишешь, как опять деревянные курицы лапой.
2: Ну, даже то, что описал наш слушатель, выглядит как идеальное детство, мне кажется.
1: Это первый день в школе у Буратино.
2: Типа того, да.
1: Примерно так.
2: Уходим на короткую рекламу, потом The Cure, потом The Pretty Reckless. И продолжаем читать ваши деревянные истории.
0: Реклама.
3: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел авто в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: Роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского слова. Наименование оборудования. АО 5 телефон холдинг. Угарин 106-500-200-286-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
7: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УКРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акция 21 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
8: 20 лет миллионы водителей выбирают Кордиант. За уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия Кордиант – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. Кордиант. 20 лет доверия.
9: АО Кордиант. ИНН 760-115-09.
10: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
11: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
12: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
13: Красота-то какая! Лепота!
14: Годовой полис по цене как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
15: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
16: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
17: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
18: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
19: Приложение распространяется на новые автомобили Volga K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
20: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
21: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Собчак и Шуманский.
1: The Pretty Reckless for Ryan Death в эфире. Отойдем немножко от деревянных историй и поговорим про чновости.
0: Чновость на радио «Максимум».
1: Точнее, ну как поговорим? Я буду говорить, вы будете слушать, потому что чиновость серьезная, под хэштегом идет «Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире». Значит, поводом к этой чиновости стал иск Роскомнадзора к сервису, который создавал обнаженные изображения на основе обычных фотографий. То есть есть какой-то, точнее, был какой-то сервис, куда ты загружаешь, например, фотографии Дмитрия Николаевича Шуманского в одежде, а он уже дорисовывает ему увесистые груди, значит, торпедный отсек довольно неприличный.
2: Но ты согласись, что это единственный шанс иной раз полюбоваться человеком, который тебе нравится в обнаженном состоянии.
1: Ну, нет.
2: Что такого?
1: Не, ну а фантазия тебе на что дана? Давай ты уж сам будешь дорисовывать, а не нейросеть.
2: Я сейчас такое представил. Вот сидим мы с тобой друг напротив друга.
1: Так.
2: Смотрю я на тебя.
1: Хорошо, что у меня тут два монитора, которые без меня закрывают.
2: Частично закрыты.
1: Даже боюсь себе представить, что Шуманский там все может фантазировать. Так вот, суд признал такой контент нарушением прав на неприкосновенность частной жизни и запретил этот самый нейросетевой сайт.
2: Потом можно все выкладывать в интернетах и написать...
1: Да нет, ну там беспредел, честно говоря. Я считаю, что так делать, конечно, нельзя. Полностью согласен с решением суда. Я вообще считаю, что людей не нужно раздевать, их нужно одевать, потому что зима близко и холодно.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
4: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
5: ОСАГО в Альфа-страховании.
6: Вот настоящий порядок.
7: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
3: Красота-то какая, лепота.
8: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
9: Основание рынка для всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
10: Куда срочно перенести рабочие чаты?
11: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
12: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
13: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
14: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
15: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
16: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
17: У меня дело выгорело.
18: И сам я выгорел.
19: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
20: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
21: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российский. Система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
22: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
23: Я Пирелли беру в колесо.ру.
24: Дорогой, а что это ты напеваешь?
23: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
25: О, нам давно нужна зимняя резина.
26: Я Пирелли беру в колесо.
27: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
28: А в Гиперленте цены на минимум. Средство для удаления жира Грасс Азелит 600 мл. 169 рублей 99 копеек. С 8 по 14 октября 2026 года. В Гиперленте.
29: Кроме ленты эконом.
28: Цены на минимум. Выгода на максимум.
26: В ленте.
0: максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Шуманский.
1: The Killers, Mr. Brightside. Я, кстати, недавно узнал, что, оказывается, эта песня не про классного парня, а про измены. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
2: А Brightside — это какой-то сленг,
1: да,
2: что
1: бог
2: ли?
1: Бог его знает. Будем разбираться. Ну, а пока читаем ваши деревянные истории. В этом часе вы нам их выдаете на гараж, что говорится.
2: У Владимира аж с фоткой. Классное сообщение.
1: Деревянная история с фоткой.
2: Строю и ремонтирую бани, бочки из ели и кедра.
1: Браво,
2: но больше
1: браво.
2: Всего обожаю запах древесины на производстве. Стружка.
1: Да.
2: И вот это вот все. Даже собак свою нашел, застрявшую в доске.
1: Ничего себе.
2: Собака прилагается, фотография есть.
1: С доской вместе прилагается.
2: Да, там в доске, знаешь, разные рисунки бывают, чудаковатые, на месте распила. И вот там вот мордочка собачки прям.
1: А вот Сережа пишет: вчера вешал полочку на глазах у жены. Три раза ошибся с диаметром при выборе бура. Пришлось забивать деревянный чопик. Хоть жену развеселил своим рукопопством.
2: Такое классное слово.
1: Ну, ради чего еще, да, можно было вот это все пожениться? Ради того, чтобы веселить свою вторую половинку, какой вы нелепый. Однажды на летнем фестивале выстругал все, что пил. А нет, шучу, конечно. Выстругал из дерева Love Gun и оставил на столе. А ночью он исчез. Видимо, кому-то стало ночью одиноко в палатке. И вот тебе будьте здоровы.
2: Ты не видел, чтобы где-нибудь на фестивалях вообще был...
1: лежал безгозный Love Gun.
2: Вокруг Love Gun, только чтобы было кому-то одиноко в палатке.
1: Это точно.

0: Реклама.
1: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
2: Застройщик АОС из «Эталон Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
3: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-739-244-741.
4: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
6: О, Капибара.
7: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути.
8: Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
9: Сидя на веранде прибрежного кафе, напускала по воде солнечные зайчики с серебряными босоножками и думала:
10: прокатиться на электропароходе по реке или пригласить Макса на пикник вон там, в тени акации.
9: На московском острове каждый день как отпуск. Отпуск длиной в жизнь.
11: Остров Аддонстрой. Квартиры в курортном центре столицы. Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
13: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
14: Вейв. Семейный квартал у Москвы-реки и Борисовских прудов. Вейв. Выразительная архитектура и собственный парк на набережной. Здесь есть все для отдыха, спорта, прогулок и яркой жизни. Метро Борисова рядом. Вейв. Живите в особенном месте. А сейчас скидки до 15%. Поймайте свою волну выгоды. Подробнее на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
15: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Темп взяли такой, что останавливаться нельзя, поэтому только по нарастающей. В следующем часе. Nirvana, Smells Lightning Spirit. Будет также мои любимые Faith No More с классическим эпиком. Disturbed, Land of Confusion. Ну и передохнем под Джо. Все это в следующем часе на Радио Максимум.
1: В Москве 9 часов утра.

0: Доброе утро, друзья!
1: Здорово!
0: В эфире Чак и Шиманский, это утреннее шоу на радио «Максимум». Погодка в столице плюс 9 градусов. Сегодня вроде облачно, солнышко не сильно светит, но в любом случае тепло, плюс 17, так прогреется воздух в столице.
1: Это царский подгон от погоды, абсолютно. 4 балла на дорогах Москвы, и царской пробки, кстати, нету. Везде по чуть-чуть разбросано, и красные плевки, я бы сказал. Но трешка, чуть-чуть.
0: Не очень. Как жалко, что в такую хорошую погоду мы с тобой, Дмитрий Николаевич Шиманский, уезжаем в Санкт-Петербург. А, кстати, в Питере, ну, не могу сказать, что лучше.
1: Подожди, сейчас опасно. В Питере лучше, давай так.
0: В Питере лучше, друзья. А лучше почему? Потому что мы там, да, завтра у группы The Translators будет концерт в городе Санкт-Петербурге в клубе «Джаггер». Мы уже традиционно осенью выступаем. И всех вас, конечно же, туда приглашаем.
1: И задались мы тут с Чаком одним важным вопросом. Вот как только мы стали сами исполнителями и начали сами выходить на сцену, мы впервые задумались о том, а как люди принимают решение пойти на тот или иной концерт.
0: Да.
1: Принцип, что это ваш любимый исполнитель, работает далеко не всегда, потому что, согласитесь, что ваш любимый исполнитель не дает регулярных концертов.
0: Согласен.
1: Ну, раз он выступит там в пару-тройку месяцев, может быть, в полгода. А ходим мы на всякое разное.
0: Как вы решаете, на какой концерт идти, а на какой не идти? И почему?
1: Именно. Вот сидишь ты дома, да, такой... Черт возьми, все-таки пойду.
0: Пойду, а потом такой, блин, не пойду.
1: Или наоборот, или за полгода сидели с женой такие, давай распланируем календарь наших с тобой
0: концертов
1: или спектаклей.
0: Да, ну, по-разному люди ходят на концерты, хочется понять вот эту историю, возможно, она какие-то несет какую-то ясность, и концертов,
1: да?
0: концертов группы The Translator станет больше, или, может быть, наоборот, станет меньше.
1: В общем, каким образом принимаете решение, пойти на концерт или не пойти? 8926-007-1037, в МАКС принимаем ваше сообщение.
0: Пишите.

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: Faith No More, Epic, веры больше нет.
2: Да.
1: Можно так перевести название этого коллектива, довольно такое одиозное.
2: Два раза был, кстати, на них.
1: Я тебя поздравляю, потому что я, честно говоря, не был на Faith No More ни разу, но мое уважение к Майку Паттону, как к деятелю музыкальной индустрии, как вокалисту, как фронтмену, как к творцу, оно бесконечно, потому что, ну, я люблю Майка Паттона, но, наверное, больше, наверное, как Томагавк, есть у него такой проект, помнишь, был такой один из интересных. Интересных вариантов. Это, конечно, не мистер Бангл, но тоже такое более что-то же ожесточило.
2: Я тогда был три раза, потому что на Фантомасе еще был.
1: А вот как ты решил, что нужно идти на Faith No More?
2: Ты лучше скажи, как я решил не пойти на Бьорк.
1: Не, ну
2: вот где маразм полный.
1: Скорее всего, ты пьянствовал где с друзьями на лавке.
2: Так и было, но...
1: Ну, понятное дело.
2: Так же было и во время Faith No More.
1: Почему? И ничего. Нормально. Вот интересно, кстати. Ты был на концерте или реально просидел на лавке? Я помню, я так на Слипнот ходил как-то раз в Олимпийском. Что-то мы зашли, такие, ладно, посидим пока. И что-то весь концерт просидели возле
2: стадиона. Ты помнишь, я ходил на Слипнот?
1: Так и не зашли.
2: В Финляндии.
1: Да, кстати.
2: Или дошел.
1: Не, ну ты дошел, но бегемот ты пропустил. 15 секунд бегемота нам достал. Друзья, давайте почитаем ваши истории, как вы ходите на концерт, если у вас какие-то... Ну, не в смысле, как вы ходите на концерт, а как вы решаете, пойти на концерт или не пойти той или иной группы?
2: Приоритет – наличие халявных билетов.
1: О, вот.
2: И пофиг всегда.
1: Я так всю жизнь тоже, кстати. Но у меня, с другой стороны, это издержки производства, да, издержки профессии. Это когда ты работаешь в средствах массовой информации, которые посвящены музыке на протяжении 10-15 уже на данный момент 20 лет, ты всю жизнь ходишь на концерты бесплатно, это твоя работа, и в этом нет ничего такого, поэтому как бы к этому привыкаешь, но когда ты...
2: Обесценивается чуть-чуть.
1: Да, чуть-чуть немножечко обесценивается. Когда ты заплатил за концерт, за билеты, ты немножечко по-другому его воспринимаешь, и уж точно досидишь до конца, а не сольешься.
2: Вопрос еще соразмерной стоимости билета. Вот бывает, смотришь на цену, думаешь, вот именно за эти деньги нет, вот чуть пониже бы, и уже бы да.
1: Угу.
2: Надо так калибровать стоимость. А Игорь пишет, это у нас в Ялте с этим все просто, нет концертов, нет проблем с выбором. А я помню, в Ялте был, там Лепс приезжал.
1: Ну, ему там недалеко.
2: Да.
1: Он же сочинский, насколько я помню. Привет, парни. Считаю, что исполнитель играет немалую роль при выборе концерта, но могу уверенно сказать, что практически любой концерт – это событие. Были с женой в одном из турецких отелей, туда приезжал сам Сергей, не знаю, как по отчеству, Лазарев. Я далеко его не фанат, но его выступление мне очень понравилось. Пел живую, потанцовка, свет, звук, было весело. Вот, многие хаят попсу за то, что они поют под фанеру. Ну и вообще, люди не нравятся такой стиль музыки, но я уверен, что Сергей Лазарев, как артист, это довольно неплохая величина исходить. Я не был никогда на Лазареве, но могу сказать, что, скорее всего, это круто.
2: Будешь. Докатились.
1: Не, ну как, так-то он, конечно, отстой.
2: Вот, другой.
1: Давайте сгладим углы.
0: Шоу «Чак и Шуманский».

0: Реклама.
1: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
3: ООО «Капибара».
4: Скидка!
5: Скидка!
4: Многоэтажная.
5: Многоэтажная. Многоэтажная.
4: Рассрочка.
5: Рассрочка. Рассрочка.
4: Беспроцентная.
5: Беспроцентная.
6: Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
7: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
8: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Чак и Шуманский.
1: Disturbed, Land of Confusion. В эфире, помню, я ходил на концерт группы Disturbed в Москве.
2: Было дело.
1: Помню плохо, но помню, что было громко и было много народа. Это было, по-моему, в стадиуме где-то. Были какие-то сумасшедшие декорации, огромные что-то там на весь экран. Ну, короче, что-то такое, знаешь, у меня фрагментами. Я в основном возле бара был, но Disturbed, помню, что были.
2: Ну, ездили регулярно.
1: Ездили регулярно. По-моему, даже в студии Радио Максим были. Да, Дэвид Реймонд, старый друг Кости Михайлова, приходил, ты что-то рассказывал.
2: У него Блю Октобервис был.
1: И Дэвид Реймонд,
2: да?
1: Тоже.
2: Вот это, да, вот кусочка, конечно, таких специально радийных групп, скажем,
1: да,
2: так.
1: Да нет, ну тут как это самое, как это называется, проходной двор раньше был тут. Раньше кого только
2: не
1: было.
2: Мне кажется, что Блю Октобер, Disturbed и Five Finger Death Punch — это группа специально для радио создана.
1: Специально Константин Михайлов.
2: Или так тоже, да. Такая вот триада.
1: Чтобы он с ними дружил.
2: Иван говорит, что он принимает решение на концерт, если группа и исполнитель нравится. Но, Иван, в том-то и дело, что мы сегодня пытаемся оспорить вот такой простой подход, потому что иногда идешь на что-то впервые, чтобы там с этим ознакомиться. Вот эта история с The Translators, она так и работает. И многие идут просто наугад.
1: И потом пропадают.
2: Там будь что будет, да.
1: Всем доброе утро, отлично, максимально. Эфира по теме у меня все просто. Друг в организации концертов работает, и у меня билеты на концерт достаются бесплатно. Привет сыну Василию, который тоже сейчас слушает Радио Максимум. Василию, привет. Берете сына на концерт, кстати?
2: Ну, хорошая идея.
1: А вообще, как вы решаете, взять с собой на концерт ребенка или нет? Вот
2: это
1: я вижу частенько, что у нас на концертах The Translators люди приходят с детьми. И, с одной стороны, это хорошо, да, молодое поколение, оно как бы с измальства привыкает к тому, что...
2: К искаженным песням. Они потом слышат оригинал, думают, что это такое.
1: Но, с другой стороны, так неудобно становится, когда на сцене батюкаешься. А у нас нет-нет, да и да, проскользнет.
2: Ну, а лучше от нас, чем за гаражами.
1: Согласен с тобой полностью.
0: Реклама. Хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО Телеком. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Шапка, носки, еще шапка.
8: Мам, я на 2 дня еду.
7: Именно.
9: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
10: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
11: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать:

0: Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. Кордиант. 20 лет доверия.
1: АО «Кордиант» ИНН 760-115-09.
2: Не хочешь прозывать клев? Афалаза.
3: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайте на крючок аденомы простаты.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: Спасибо, Джо. End of beginning. Друзья, прямо сейчас будет «Чновость».
0: «Чновость» на радио «Максимум».
1: Новость будет о том, что сегодня в Подмосковье включат, да, правильно же говорю?
2: Включат. Кости на тебя нет.
1: Я так и сказал, включат.
2: Включат. Кости на тебя нет.
1: Включат. Сирены. Хотят проверить систему оповещения населения. Сирены будут звучать с 10.30 до 12.00. Жители просят сохранять спокойствие, только спокойствие. Но это, я думаю, вы уже везде прочитали, во всех каналах и так далее. Но... В 10.45 в Москве через систему оповещения сегодня включат...
2: Вот это правильно.
1: Пение птиц. Это еще рано. Это небольшой фальшив. Ну, примерно так мы себе представляем.
2: Ну, это фильм «Птицы», правильно? Хичкок?
1: Нет, ну, надеюсь, что нет. Надеюсь, там будут какие-то тропические. Знаешь, бывает, возле метро белорусская идешь, и там...
2: Какие-то из динамиков
1: звучит «Welcome to the jungle», они отгоняют, я понимаю, голубей от всяческого разного рода фресок советской архитектуры.
2: Ну и садовой парковости придают тоже.
1: Ну и так далее, да. Так что будет звучать пение птиц, а потом, вот после 10.45, часов 12 примерно, я хотел бы услышать еще один звук. Это звук, что ЗП пришла.
2: Но только не учебный уже.
1: Ни в коем случае.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
4: Капсикам.
3: Маме скрутила шею весной.
4: Капсикам.
3: Плечо поднывает у сына порой.
4: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
3: Капсикам. И боль на удалении.
4: Капсикам. Моя сила в движении.
5: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
7: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
8: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
9: Красота-то какая! Лепота!
10: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
11: Алло, ну, как там с бизнесом?
12: Что? Вы кому звоните?
11: Твоему бизнесу звоню.
12: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
13: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит.

0: еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть. .банк.
1: ПАО «Точка», ООО «Банк. Точка». Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
2: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
8: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шуманский.
1: Это был Jamiroquai, Deeper Underground, артист, концерт которого я один раз не мог ни в коем случае пропустить, потому что я разогревал Jamiroquai в Олимпийском.
2: Чики-чики-чики. Ну кто еще может вот похвастаться таким, понимаешь?
1: Ну прикинь, как можно было разогревать Jamiroquai в Олимпийском? Я кому скажу, никто же не поверит, ни черта, но есть же фотографии. Были люди, человек 20 тысяч, которые там присутствовали, и они смогут это подтвердить. Я думаю, что этим фактом биографии может гордиться.
2: Можно гордиться. А давай не будем тогда стесняться. И напомним людям, что у Чака, как у диджея, послужной список разогрева настолько широк. Он разогревал и 30 секунд до Марса.
1: В Олимпийском, в том же
2: самом. Он играл перед Тилем Линдеманом.
1: Я переиграл перед Тилем Линдеманом в Москве в клубе Icon, когда он первый раз приезжал. Я разогревал группу Stone Sour в Москве, когда они приезжали. Я разогревал группу Poets of the Fall в Москве.
2: И речь идет не о том, что он выполнял функции спортивного врача.
1: Да.
2: И массировал им икры.
1: Я ставил музыку. Не всегда хорошую, да. Это уже другое.
2: Они тоже, знаешь, играли всякую дрянь.
1: И тоже,
2: там
1: правда.
2: Каждая вторая песня только хорошая, как обычно.
1: Но стоит ли идти на концерт ради разогрева, тоже вопрос.
2: Это большой вопрос, нет ответа всегда. Но на наши, если мы играем с разогревом, надо. Никита пишет, послушали с женой ваш диван в Рязани и Синь.
1: Так.
2: И решили, что нам надо обязательно на ваш концерт в СПБ завтра. До встречи, пишет Никита.
1: Это правильное решение, Никита. Берите жену, берите тещу, берите детей, берите домашних животных, берите всех друзей. Приходите все завтра на концерт группы The Translators в городе Санкт-Петербурге. Клуб Джаггер. Начало в 20:30.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: ты. Там максимум. Дома, за рулем, на работе, в умных часах или на смарт-ТВ. Выбирай свой формат и слушай максимально. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни с видом на главное. МГУ, Сити, Парк Победы. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро «Верейская». Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «Заверейская». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: жить.
1: 0+. Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 1 по 14 октября. Мандарины медовые Honey Gold 239 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
2: Есть два типа людей. Одни говорят:
3: «Смотри у меня!»
2: А другие:
4: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити и Центр».
2: Первые живут в стрессе. Вторые в событии на Мосфильмовской. Парк-квартал события. Старт продаж видовых квартир. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
7: Застройщик АОС из «Эталон Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
8: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-9840, 0+.
10: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
11: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Так, ну что у нас там дальше, собственно? Наслаждаемся. Рамштайн в следующем часе, Angel. Потом чуть полегче, но более легендарный Depeche Mode, Enjoy the Silence. Мощнейший Foo Fighters. Прыгунчики Red Hot Chili Peppers. Есть повод прослушать весь следующий час утреннего шоу на Радио Максимум.
1: В Москве 10 часов утра.

0: Добрейшего пятничного утра желаем мы с Дмитрием Николаевичем Шуманским всем, кто только что подключился к нам. Это Радио Максимум, да, друзья. Всем хорошей погоды, плюс 11. Наконец-то появилось какое-то намек на солнышко. И сегодня воздух погреется в Москве до плюс 17.
1: Почему все приняли решение на машине не ехать, понять не могу. 3 балла всего раз в Москве, но, наверное, потому что пятница.
0: Может быть, поэтому.
1: Хотя раньше никого не останавливало. Ну,
0: раньше дачный сезон был, я не знаю, закрыли дачу или не дачу.
1: Но сегодня как будто заново открывается.
0: Непонятно.
1: Да, можно прям смело выезжать.
0: Понятно и ясно одно, что следующий час мы проведем вместе с аудиоконкурсом «Поговорим не тут», где будем разыгрывать рамку для автомобильного номера. Готовьтесь.
1: Готовьтесь по полной программе, готовьте ваши смартфоны и, самое главное, уши, потому что музычка — это самое, что ни на есть максимальное, нас ждет весь час.

0: и Шуманский.
1: The Riddles, Feel Good Incorporated. Ребята, переходим к аудиоконкурсу.
0: Поговори мне тут. На радио Максимум.
2: Перешли сразу же о его условиях. Вы боретесь за рамку для автомобильного номера от радио Максимум.
1: Да.
2: Как вы боретесь? Вы присылаете свои аудиосообщения, коротенькие, не дольше 10 секунд, на номер 8926-007-1037 в Макс. Мы слушаем эти аудиосообщения, выбираем автора лучшего аудиосообщения, сообщаем в конце часа, что он победил.
1: Сообщение специально мы присылали.
2: Сообщение.
1: Друзья, сегодня тот праздник, который мы все хотели бы отметить, это Всемирный день яйца. Уверен, что мы его уже отмечали в аудиоконкурсе, скорее всего. Не помню только как, возможно, появятся те люди, которые напишут, уже было, но сегодня вам придется отстоять честь яйца и доказать, что яйцо было первее, чем курица.
2: Хорошее задание, околонаучное, я бы даже сказал, придется попотеть. Соответственно, вроде все вам уже сказали, что непонятно, уже придумывать надо давно.
1: Уже присылаем уже на 8926-007-1037 мессенджер Макс Аудюхи.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Мобильное приложение «Радио Максимум». Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play.

0: и Шуманский.
1: Editors Music в эфире, а у нас аудиоконкурс в эфире. Вы сегодня яйцо, друзья. И вы должны доказать, почему именно яйцо было первым, а не курица. Ну, это ваш шанс.
2: Первое говорящее яйцо у нас Юрий, его и слушаем.
3: Яйцо было первее, потому что день яйца в честь первенца.
2: Фух, непросто. Я понимаю, это пятница, мы все дошли до нее в разной степени уставшести.
1: Дожили, да. Докатились.
2: При этом сегодня, конечно, принимаем любое качество абсолютно ваших сообщений.
1: Ну зачем ты так? Человек старался.
2: Я поэтому говорю, мы принимаем.
1: Человек кнопку нажимал.
2: Знаешь, в понедельник бы унизили, а тут говорим, неплохо, хорошо.
1: Лучше
2: идешь.
1: Лучший.
2: Дмитрий?
4: Че круглый? Кто крайний на выход? Да вот этот вот с клювом говорит, что он, да? А ну-ка давай-ка мы ему сейчас.
2: Смотри, они оба откуда-то выходили. Это курица,
1: я
2: и яйцо.
1: Я боюсь себе даже представить, с какого места они могли появиться.
2: У кого главное,
1: у кого.
2: Далее, Константин.
5: Там история такая была. Создатель говорит: давай, курица, появляйся первая. А она даже не чешется.
2: От создателей курицы.
1: Она даже не чешется.
2: Владимир.
6: Почему? Потому что доставка раньше яйцо привезла, чем курицу.
2: А, доставка раньше привезла.
1: А, хвост виноват опять.
2: Вот прикинь, как жизнь, мышление приспосабливается под реальность. То есть люди, которые видят вокруг себя доставку с детства, например, они реально будут думать, что, например, картошка, она не произрастает с земли.
1: Ее рождает курьер.
2: А ее рождает курьер,
1: вообще,
2: например.
1: Вообще все выходит, вы из курьера достают, когда
2: именно
1: он приезжает.
2: И Сергея успеваем послушать.
7: Яйцо первое. И кто с яйцами первый? Ну, а курица, она и есть курица.
1: Такая женоненавистница.
2: Сексизм такой небольшой. Или мы так просто ощутили.
1: Все, как мы любим. Друзья, продолжение аудиоконкурса не за горами, а за рекламой. После чего Depeche Mode и Foo Fighters. Напоминаю, задание сегодня такое. Вы яйцо, которое доказывает, что это было первее, чем курица.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
9: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны — это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
12: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть. .банк.
13: ООО.банк. Срок акции по 15 декабря 2026. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
14: У меня дело выгорело.
15: И сам я выгорел.
16: Это не дело.
17: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
18: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: в Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
3: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
4: ОСАГО в Альфа-страховании.
5: Вот настоящий порядок.
6: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
2: Красота-то какая! Лепота!
7: АО «Альфа-страхование» – лидер ОСАГО в России.
8: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
10: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Шапка, носки, еще шапка.
12: Мам, я на 2 дня еду.
11: Именно.
13: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
14: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
15: Я Пирелли беру в колесо.ру.
16: Дорогой, а что это ты напеваешь?
15: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
16: О, нам давно нужна зимняя резина.
17: Я Пирелли беру в колесо.ру.
18: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
19: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от 1 минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
20: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Собчак и Шуманский.
1: Знает ли Дэйв Гролл, что было раньше, курица или яйцо?
2: Интересно, кстати, ну вообще человек с опытом.
1: Мог бы и песню об этом написать, если бы знал, согласись.
2: А, ему надо подкинуть идею. Hello, Dave.
1: How are you?
2: How are you?
1: Do you know what was the first, egg or kitchen? Друзья, видите, как не зря мы с Шуманским учим английский язык, а вы нам присылаете аудиосообщения, в которых доказываете в этом аудио, что яйцо было раньше.
3: Давным-давно, темной ночью на крылечке, давным-давно, подарил тебе яичко, яичко, яичко, яйцо. Было раньше, чем курицо.
2: Нет предела креативу.
1: Ай, да боже мой. Как смешно с этим человеком.
2: Евгений.
4: Конечно, первое появилось яйцо. Человек с утра выпил яйцо, внутри человека родилась курица. Ой. И как чужое вышло наружу.
2: Жуть, но вообще идея довольно стройная.
1: Да.
2: Фу, стрёмная.
1: Стройная идея, это хорошо.
2: Антон.
5: Яйцо было первое, курица из него вылупляется. Не может же она обратно в него залупиться.
2: Вот кому верить? Все такие убедительные. Игорь Борода.
6: Я, как натурщик Фаберже, официально заявляю. Конечно же, яйца. Не мог мастер так ошибиться. Паскальных курей нет.
1: Ну что за натурщик Фаберже?
2: Вот все причинные места, которые в музеях, а там много скульптур. Это отдельный натурщик.
1: Натурщик Фаберже.
2: Художник пишет вот тело с одной
1: модели. Да, у него отдельная часть.
2: А дальше уже отдельный день оплачивается отдельно.
1: Отдельный орган оплачивается отдельно.
2: Яичный день, так называемый.
1: Да, да. Пасхальный.
2: Да, Дмитрий.
1: Прошу прощения.
7: Слышишь, курица, я тебе точно говорю, что яйцо было раньше. Почему, почему? Потому что ты моя дочь.
1: Ну почему, это... почему?
2: Это что, это родительский какой-то буллинг?
1: Родительский день.
2: Андрей.
8: Дорогой друг Ватсон, вы интересовались у миссис Хадсон, что у нас сегодня на полдник? Вареные

0: мясо или жареная курочка? Овсянка, Холмс.
1: У Андрея, кстати, тоже данные какие-то
2: потрясающие,
1: невероятно театрализованные.
2: Такой театральный, я, по-моему, даже ходил на спектакль с участием
1: Андрея.
2: Андрея, сам того не подозреваю.
1: А идти не надо, вот он, это аудиоспектакль.
2: Идти колоти.
1: Так, ну, как-то пора определяться нам, конечно.
2: Давайте, я не знаю, как мы это будем делать.
1: Определяться.
2: Элементарно определяться? Давайте определяться. А, мы сейчас будем определяться?
1: Нет, в следующем выходе.
2: Фу, отлагло.
3: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
4: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров. Торопись!

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино. Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Red Hot Chili Peppers, Give It Away
1: Now.
2: Утреннее шоу Чак и Шуманский.
1: Now.
3: Как говорил Арнольд Шварценеггер, get to the chopper, now.
1: Так, ребята, аудиоконкурс сегодня, где вы говорите, что вы яйцо и вы были первее, чем курица. За это получаете рамку для автомобильного номера.
0: Слушаем ваши версии, Антон.
4: British scientists доказали, что the egg came before the chicken because gladiolus.
1: Because of gladiolus.
3: Ну, не знаю. Гладиолус никогда не доверял не верил в его силу, скажем так.
0: Вот в этом-то его и подлость, никто не ожидал. Виталий.
5: Эх, я думал, я первое крутое яйцо, пока у меня не появилась курица.
3: Курицо, пока не появилось.
0: Роман.
6: Почему было яйцо? Да потому что оно способно прилететь с другой планеты, как астероид. А курица на такое способна, а?
3: Курица может прилететь с другой планеты, как астероид, и уже зажаренная.
0: Причем вот яйцо, оно действительно форма интересная. Такое ощущение, что оно летело сквозь...
3: Инопланетное, согласись?
0: Есть такое.
3: Возможно, яйцо придумали инопланетяне. Потом...
0: Проблемы с приземлением могли случиться, потому что довольно хрупкая
3: хрупковат,
0: скорлупа.
3: Хрупковат, согласен.
0: Та-та.
7: Яйца главнее, потому что яйца – это белок. А белок – это жизнь.
0: Так.
7: За жизнь нужно бороться. Так что поднять щиты за яйца.
0: Есть.
3: Так точно.
0: Сергей вот еще прислал месседж.
8: Яйцо было первым. Не надо говорить ему о том, что оно было первым. А и курица, она пусть плодит эти яйца. И потом говорит, что они первые.
0: Схема сложная. Вот по пятницам надо что-то попроще, понимаете? Смотрите, есть такая ситуация.
3: Так.
0: Есть сообщение от Андрея.
3: От Андрея.
0: Может быть, он и не до конца объяснил, кто первый был.
3: Но
0: тот уровень... подхода творческого к сообщению подкупает.
3: Давайте послушаем.
0: Он даже подписался. Великолепный Эндрю из Шатуры.
3: Мопаце.
9: Дорогой друг Ватсон, вы интересовались у миссис Хадсон, что у нас сегодня на полдник? Вареные яйца или жареная курочка? Овсянка, Холмс.
0: Как-то это все так мило достаточно.
3: Какой-то более знакомый голос, не знаю, да? Как будто вот где-то в кино это все было.
0: Но нет, человек до этого не присылал нам сообщение.
3: Эндрю,
0: это
3: мы дебют. Вас поздравляем с дебютом. И
0: ура!
3: Поздравляем с тем, что вы выиграли сегодня рамку для автомобильного номера благодаря своему театральному прекрасному голосу.
0: Но без Металлики никуда. Пишите вы уже, где Металлика. Естественно, обойти страной ее просто невозможно. Intersandman на радио Максимум.

0: Фирменное «Йоу» вообще ни с кем не перепутать абсолютно. Тем более от Джеймса Хэтфилда услышать «Йоу» всегда приятно.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
0: Это потом уже рэперы.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
0: Забрали себе «Йоу», а мы его отвоевали, как говорится, снова вернули Хэтфилду в его прекрасную металлику. Ну что, дорогие мои любители иностранной музыки, да, я понимаю, что вы всегда слушаете эти песни и не понимаете, о чем они поют. Слава богу, что 5 лет назад на волнах «Радио Максим» впервые появилась группа «The Translators». Это наш с Дмитрием Николаевичем проект.
2: Да, это проект, который не должен был выйти за рамки этой студии, но уже 5 лет шагает по планете, потому что мы выступали не только в Москве и Санкт-Петербурге.
0: Да.
2: Мы выступали даже в Таиланде,
0: даже
2: дорогие
0: мои. Не спрашивайте, как и чем с нами расплатились. Но так или иначе, концертам быть, они грядут. Традиционные осенние, большие, красивые, классные, уютные и страшные. Ближайшие, это уже завтра в Санкт-Петербурге, в клубе «Джаггер» состоится. Приходите, билеты все еще в продаже есть. Потом у нас будет хэллоуиновский вайб 31 числа в легендарных 16 тонн. И, собственно говоря, впервые на арене мы двигаемся в сторону Нижнего Новгорода. Там у нас будет совместный концерт с группой «Татуин», где мы хотим дать жару. Не знаю, слушали нас ребята в Нижнем Новгороде? Насколько я помню, по-моему, нет.
2: Ну, в интернетах слушают многие.
0: Да, поэтому, если у вас есть знакомые в Нижнем Новгороде, сообщите им эту благую весть. Пускай 15 ноября поставят себе календарики.
3: Save the date.
0: Да, какую-нибудь галочку, крестик или что-нибудь там обычно рисуют.
2: Значит, соответственно, до встречи лично на наших концертах.
0: Да.
2: Вечером встречайте сегодня Константина Михайлова. Пятничный.

0: Неприлично.
1: Михайлов. Неприличный пятничный Михайлов.
0: А напоследок вам песня талантливого Билли в нашем исполнении звучит как «Зашибись». Всем зашибись выходных. Пока.

0: Реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Второй кофе, растворимый Nescafe Gold, ты зачем взяла?
5: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 799,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион. На тарелочке с золотой каемочкой – на покупки.
6: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Глобус.ру».
7: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
8: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
7: И все?
8: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
7: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
8: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
9: ООО «Капибара».
10: Сначала ты находишь время для себя. Спускаешься в бассейн на лифте. Проводишь встречу в деловом лаунже. Ужинаешь с семьей в ресторане. Квартал «Веер». Архитектура активной жизни бизнес-класса в 5 минутах от метро. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ.
12: О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
13: Тук-тук-тук! В дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
14: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
15: Радио «Максимум» и профессиональный футбольный клуб ЦСКА представляют.
16: После паузы на матче сборных армейцы продолжают гонку за золотом чемпионата. Их следующий соперник – дерзкие новички турнира, игроки футбольного клуба «Родина». Приходи на песчанку и болей за наших. 11 октября, 16:30, веб-арена. Билеты в кассах и на сайте ПФК ЦСКА. Для посещения матча нужна карта болельщика, фэн-айди.
15: Категория 0+.
17: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-570. 79 77 99.

новом часе ты услышишь Three Doors Down. But it's not my time. I'm not going. AC/DC. Nothing but thieves. Seconds to Mars. Дальше больше. В Москве 11 часов утра.

0: Макси Ньюс. На спорте.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. В Москве запустили бесплатные беговые тренировки с профессиональными тренерами. Присоединиться могут все желающие старше 16 лет. Занятия проходят на нескольких площадках. В Лужниках во вторник, среду и пятницу в 19:30. А также по воскресеньям в 10:00. В Коломенском, Останкино, Северном Тушино, Зеленограде и других парках в среду, пятницу и воскресенье. Тренировка длится около часа. Приходить советуют за 5-10 минут до начала в спортивной одежде по погоде и с водой. Бегать бесплатно и с тренером звучит как отличный план. Осталось только выйти из дома. Иногда это самое сложное. С вами были максимальные новости. Новости еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Вопросов много.
1: Сколько всего придется вести сдачи обратно этой осенью?
2: Сколько раз ты зевнешь на совещании?
1: Сколько раз ты скажешь «да блин», наступив в глубокую лужу?
0: Ответ один.
3: Максимум.

0: Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
3: Оформите карту бесплатно. Участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
4: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
8: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию «Фрэнк премиум банкинг Эворд» за 2025 год.
9: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу – 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
10: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте А7.ди. Физагент.ру. Рекламодатель ООО-7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
11: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
12: Любимая, там дождь. Возьми такси.
11: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
13: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
14: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
15: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

Хеля с группой Nothing But Thieves. На радио «Максимум». В сентябре 2026-го подошел к концу еще один трехлетний альбомный цикл «Nothing But Thieves». Они представили миру свою пятую пластинку «Stray Dogs». В кои-то веки ребятам не пришлось выкраивать редкие часы во время гастролей, чтобы сочинить что-нибудь новое. Наоборот, они смогли на целых 5 месяцев засесть в своей родной студии и спокойно работать в комфортном темпе, не отвлекаясь ни на что постороннее. Первой ласточкой с альбома стала драйвовая, ностальгическая и оптимистичная композиция «Evolution». Вот что музыканты говорят о ней. «Это песня, которая не сильно парится о своей завершенности. С течением времени несовершенство и аутентичность ценят все больше, и нас это определенно привлекает». Nothing But Thieves называют «Evolution» своего рода признанием в любви к поклонникам и другим людям из их мира. Предлагаем вам послушать ее прямо сейчас. Nothing But Thieves. «Evolution».

0: мобильное приложение для мощного настроения. Более 20 музыкальных онлайн-станций на любой вкус. Подкасты, записи эфиров и все самое интересное в одном клике от тебя. Мобильное приложение «Радио Максимум». Заряжено, чтобы заряжать.
1: Реклама.

0: жить.
1: 0+. Второй кофе зерновой фреско эспрессо итальяно. Ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1599,99, а беру два. А еще могу выиграть 1,000,000 на тарелочке с золотой каемочкой на покупке.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка получения на globus.ru.
4: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
6: ООО «Капибара».
7: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
8: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
10: Шины, диски куплю.
11: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
12: Global Tech Forum. Цифровая трансформация бизнеса. Внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Цифровизация управления персоналом, маркетинга и продаж клиентского сервиса. Индустриальная роботизация. Кибербезопасность. Облачные технологии. 150 спикеров. 3000 участников. 16 октября. Кластер Ломоносов. Регистрируйся на сайте globaltechforum.ru. Технологический партнер «Радио Максимум». 18+.
13: «Радио Максимум» и профессиональный футбольный клуб ЦСКА представляют.
14: После паузы на матче сборных армейцы продолжают гонку за золотом чемпионата. Их следующий соперник – дерзкие новички турнира, игроки футбольного клуба «Родина». Приходи на песчанку и болей за наших. 11 октября, 16:30, веб-арена. Билеты в кассах и на сайте ПФК ЦСКА. Для посещения матча нужна карта болельщика, фэн-айди.
13: Категория 0+.
15: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-570. 79 77 99.

0: Макси Ньюс. На спорте.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Лионель Месси сыграл последний матч за сборную Аргентины. Прощальная игра с Бенином закончилась 3-0. Месси отдал 2 голевые передачи и забил пенальти. Перед матчем на поле расстелили гигантскую футболку с 10-м номером и словом «Грасиас». На 10-й минуте игру остановили. Трибуны аплодировали легенде. Соперники подходили пожать ему руку. Правда, трогательный момент испортила реклама. В небе появились дроны, которые выстроились в логотип страховой компании. Болельщики освистали интеграцию. После матча Месси сказал: «Я не хочу уходить, не хочу покидать поле. Я бесконечно благодарен Богу за то, что я аргентинец». У него несколько раз наворачивали слезы. За сборную Месси провел 208 матчей и забил 126 голов. Оба рекорды команды. Выиграл чемпионат мира, 2 Кубка Америки и Олимпиаду. 8 золотых мячей. Тоже рекорд. Легенда попрощалась. И это настоящий финал эпохи. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
5: Шапка, носки, еще шапка.
6: Мам, я на 2 дня еду.
5: Именно.
7: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
8: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
11: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2020 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
12: Вы владелец бизнеса.
13: А значит, работаете за...
14: Троих.
15: Четверых.
16: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
17: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от 1 минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: ОККО представляет.
3: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
4: Простые военные учения.
2: Главный сериал года в ОККО.
5: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
6: Я про это написать хочу.
2: Премьера сериала «Полураспад». 15 октября. Только в ОККО. 18+.
7: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Я Пирелли беру в колесо.ру.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру.
1: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
6: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
7: Любимая, там дождь. Возьми такси.
6: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
8: Делитесь заботой с близкими без ограничений в Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
9: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу – 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
14: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
15: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
16: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
17: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
18: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
19: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
20: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. О, HeadHunter, УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.

0: жить. Ноль плюс.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. Ноль плюс.
3: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений?
4: Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
6: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
5: И все?
6: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
5: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
6: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
7: ООО «Капибара».
8: Вы замечали, что даже в новой квартире всегда чего-то не хватает? Окна, гардеробной или вообще целой комнаты? В «Лучах» мы решили это радикально. Старт продаж нового семейного дома, который уже построен. Не на бумаге, а в реальности. Да-да, вы не ослышались. Старт продаж уже готового дома в «Лучах». Только просторные квартиры, эксклюзивные и уникальные планировки, которые так ждали. «Лучи», метро «Солнцево». Бронируйте на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
9: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Радио Максимум и профессиональный футбольный клуб ЦСКА представляют.
11: После паузы на матче сборных армейцы продолжают гонку за золотом чемпионата. Их следующий соперник – дерзкие новички турнира, игроки футбольного клуба «Родина». Приходи на песчанку и болей за наших. 11 октября, 16:30, веб-арена. Билеты в кассах и на сайте ПФК ЦСКА. Для посещения матча нужна карта болельщика, фэн-айди.
10: Категория 0+.
12: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-570. 79 77 99.

0: Макси Ньюс. Travel.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. В Таиланде могут ввести сбор за выезд из страны. Минфин рассматривает налог для всех, кто улетает, независимо от гражданства. На первом этапе это 1000 батов, около 2500 рублей. Платить будут вместе с покупкой билета. Те, кто уезжает по суше или морю, пока не тронут. Максимальная ставка 5000 батов. В министерстве объясняют, нужны ресурсы на чрезвычайные ситуации. Освободят детей до 2 лет, транзитных пассажиров и членов экипажей. Обсуждение продлится до 29 октября, и если закон примут, он вступит в силу через 180 дней. Те, кто купил билеты заранее, платить не будут. Кстати, Таиланд уже вводил такой сбор в 1983 году, но потом отменил, так что если планировали в Тай, купите билет заранее, чтобы не платить лишнего. Это были максимальные новости, еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан – один препарат, множественный эффект.
7: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйте со специалистом.
8: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
9: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
10: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
11: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
12: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
13: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
14: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7 – 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу – 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
16: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
7: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: неделя с группой Nothing But Thieves. На радио «Максимум». Летом 2023 года Nothing But Thieves выпустили свой четвертый альбом, а заодно первый концептуальный релиз в своей истории. Вот что о пластинке Dead Club City говорит ее ключевой автор, гитарист Джо Лэнгридж Браун.
1: «Я писал тексты, но мне было очень непросто отойти от предыдущего альбома. Казалось, что новые песни все еще из той эпохи, а не из новой. Так что мне нужна была концепция, которая заставит меня поменять стиль сочинения. Я никогда раньше не работал над концептуальными записями и не писал текст от лица вымышленных персонажей. Это заставило меня создать нечто иное».
0: А вот что у Джо получилось на выходе.
1: «Dead Club City — это закрытый клуб величиной с город. В текстах мы специально напустили тумана. Что это? Реальное физическое место, часть коллективного сознания, а может, рай? Есть несколько вариантов трактовки, и мне хотелось бы сохранить эту загадку».
0: Кстати, в музыкальном плане альбом тоже получился необычным. Здесь группа зашла на территорию электропопа и танцполов

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
3: Организатор розыгрыша ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-180-1. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
8: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Реклама.
1: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Вторую пачку риса «Мистраль Осман» ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 188,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
4: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений?
7: Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на авито.ру. Возрастное ограничение 12+.

0: жить.
1: Ноль плюс.
2: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
4: О, капибара.
5: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
6: Застройщик АО СЗ «Талант регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
7: Радио «Максимум» и профессиональный футбольный клуб ЦСКА представляют.
8: После паузы на матче сборных армейцы продолжают гонку за золотом чемпионата. Их следующий соперник – дерзкие новички турнира, игроки футбольного клуба «Родина». Приходи на песчанку и болей за наших. 11-е.

0: октября, 16:30, веб-арена. Билеты в кассах и на сайте ПФК ЦСКА. Для посещения матча нужна карта болельщика, фэн-айди.
1: Категория 0+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

новом часе ты услышишь Green Day, Bon Jovi, Foo Fighters, you know you make me break. 21 Pilots. Дальше больше. В Москве 2 часа дня.

0: Макси Ньюс. Книги.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту в этом выпуске. Джоан Роулинг выпустит две новые книги о вселенной Гарри Поттера. Они выйдут в феврале. Это иллюстрированные гиды из серии «Pocket Potters». Первая книга расскажет о профессоре МакГонагал, вторая – о близнецах Фредди и Джорджи Уизли. Раньше в этой серии выходили сборники о Гарри, Ронни, Гермионе,

0: Колумне и Дамблдоре. А в декабре Поттерманов ждет еще одно событие – премьера сериала по Гарри Поттеру. Так что фанатам скучать не приходится. Книги в феврале, сериал в декабре. Осталось дождаться. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
1: Макси Ньюс.

на максимум. День может идти не по плану. Главное, что рядом правильная музыка. Максимум.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на Т-банк.

0: Товаров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лома. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
3: На сумасшедшие дни в Стокман. Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
4: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
5: Любимая, там дождь. Возьми такси.
4: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
6: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
7: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
8: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
9: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
10: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
11: ПАО .ООО «Банк». Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
12: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
13: То, что его понимает.
14: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
15: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
16: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
17: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
18: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: максимум. Новое. Новое. Прямо сейчас. Queens of the Stone Age. Insignificant Other.
1: Всем фанатам Джоша Хоми и его группы наши максимальные поздравления. Следующую пластинку Queens of the Stone Age не придется ждать еще 6 лет. В этот раз межальбомный интервал составил всего 3 года. И релиз под названием Perfect доберется до нас уже в октябре. Продюсировали запись сами участники группы. Ее лидер Джош Хоми и бас-гитарист Майкл Шуман. Что же касается звучания грядущей пластинки, то тут можно ориентироваться на сингл Insignificant Other. Даем слово Джошу.
2: Это песня о расстоянии, о том, как некто может стать для тебя целым миром, а потом просто взять и исчезнуть. И о том странном головокружении, которое ты можешь испытать, пройдя через эту ситуацию.
1: Queens of the Stone Age и их свежайший трек Insignificant Other. Прямо сейчас на радио Максимум.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Все это максимум. Реклама.
1: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни с видом на главное. МГУ, Сити, Парк Победы. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верейская. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «Заверейская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
3: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
4: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
6: ООО

0: До 15 октября скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Домленда.
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Радио «Максимум» и профессиональный футбольный клуб ЦСКА представляют.
3: После паузы на матче сборных армейцы продолжают гонку за золотом чемпионата. Их следующий соперник – дерзкие новички турнира, игроки футбольного клуба «Родина». Приходи на песчанку и болей за наших. 11 октября, 16:30, веб-арена. Билеты в кассах и на сайте ПФК ЦСКА. Для посещения матча нужна карта болельщика, фэн-айди.
2: Категория 0+.
4: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-570. 79 77 99.

0: Макси Ньюс. Авто.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. 1 марта 2027 года в России изменится правило сдачи экзаменов на права. Кандидатов начнут фотографировать прямо во время теории. За ходом экзамена будет следить автоматизированная система. Она запишет аудио и видео. Причем камеры направит и на рабочие места экзаменаторов. Часть правил уже действует с мая. Например, практический экзамен обязаны назначить в течение 60 дней после сдачи теории. А еще запрещено использовать средства связи и электронную технику. Также с марта бумажную медсправку можно не приносить, если данные уже есть в электронной базе. Но если срок справки истечет во время экзаменов, сдать тесты разрешат. А вот права не выдадут, пока не принесете новую. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
4: На сумасшедшие дни в Стокман. Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.

0: капучино. Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика капучино.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.

0: Вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рив Гош».
7: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликвимоли».
8: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
9: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
10: ОККО представляет.
11: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
12: Простые военные учения.
10: Главный сериал года в ОККО.
13: Испытания проводили рядом с деревней,

0: которой я родилась.
1: Я про это написать хочу.
2: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
3: До 18 октября фонд «Жизнь как чудо» и «Автору» проводят акцию «Папы рулят». Папы собирают 6 миллионов рублей на перелеты детей с заболеваниями печени в Москву на жизненно важное обследование. Поддержать их можно на сайте papyrulet.rf. Информационный партнер «Радио Максимум». 0+. Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

неделя с группой Nothing But This. На радио Максимум. Центральной темой песен с Broken Machine второго альбома группы стало наше ментальное здоровье, его хрупкость и уязвимость. Именно человеческая психика здесь скрывается как под словосочетанием «сломанная машина», так и под образом покрытой трещинами девушки с обложки диска. Впрочем, и о музыкальной составляющей треков ребята не забыли. Они заметно расширили свои жанровые рамки и представили публике еще более эмоциональные и изобретательные песни, чем прежде. Релиз альбома состоялся в сентябре 2017 года. А уже через месяц участники группы приняли участие в масштабном флешмобе ко Всемирному дню психического здоровья. В рамках этой акции Nothing But Thieves дали специальный концерт в Лондоне и перезаписали заглавный хит со своей новой пластинки вместе со струнным оркестром. Nothing But Thieves. Sorry. Yeah, my...

0: Реклама.
1: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
2: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: каждую пятницу в вечернем шоу на Радио Максимум. Самая жаркая рубрика «Холодный Михайлов». Ровно в 8 вечера максимальная студия превращается в радиокухню. Приглашенные повара и профессионалы индустрии. Острые вопросы, горячие обсуждения и жирные лайфхаки для ваших кулинарных экспериментов. По пятницам в 8 вечера. «Голодный Михайлов». Сегодня в 20:00 на Радио Максимум.
1: Не рекомендовано к прослушиванию на голодный желудок.
0: Реклама.
2: Вторую фольгу Ламберта ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 349,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
2: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка получения на globus.ru.
4: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
6: О, Капибара. Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
7: О,

0: Нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру.
1: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
3: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Global Tech Forum. Цифровая трансформация бизнеса. Внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Цифровизация управления персоналом, маркетинга и продаж клиентского сервиса. Индустриальная роботизация. Кибербезопасность. Облачные технологии. 150 спикеров. 3000 участников. 16 октября. Кластер Ломоносов. Регистрируйся на сайте globaltechforum.ru. Технологический партнер «Радио Максимум». 18+.
5: «Радио Максимум» и профессиональный футбольный клуб ЦСКА представляют.
6: После паузы на матче сборных армейцы продолжают гонку за золотом чемпионата. Их следующий соперник – дерзкие новички турнира, игроки футбольного клуба «Родина». Приходи на песчанку и болей за наших. 11 октября, 16:30, веб-арена. Билеты в кассах и на сайте ПФК ЦСКА. Для посещения матча нужна карта болельщика, фэн-айди.
5: Категория 0+.
7: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-570. 79 77 99.
8: С первой ноты.

0: Макси Ньюс. Еда.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Стартовал 10-й российский ресторанный фестиваль. Он продлится до 25 октября и объединит заведения более чем в 50 городах. Рестораны-участники предложат сеты из 4 блюд своих главных хитов последних 10 лет. Каждое заведение сможет дополнить сет деталью, связанной со своим городом или регионом, локальным продуктом, сезоном ингредиентов.

0: или особой подачи. Одновременно проходит фестиваль «Новые имена», который объединяет проекты, открывшиеся в России за последние полтора года. В юбилейную программу вошли показы гастрономических фильмов в кинотеатрах Москвы, Казани и Петербурга. А в книжных магазинах появились тематические полки с литературой о еде и шеф-поварах. За 10 лет проект стал своеобразной энциклопедией отечественной гастрономии. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
1: Макси Ньюс.

Будни на максимум. Неважно, как проходит день. Главное, держать

Как звучит набор номера обычного человека? Так звучит набор номера слушателя «Радио Максимум». Максимум повсюду.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает.
8: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
9: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
10: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
11: Я Пирелли беру в колесо.ру.
12: Дорогой, а что это ты напеваешь?
11: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
12: О, нам давно нужна зимняя резина.
11: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
13: Я Пирелли беру в колесо.ру.
14: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
15: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
16: На сумасшедшие дни в Стокман. Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
17: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
18: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
19: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 0+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
6: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
7: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
8: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: позаботится о вашем музыкальном рационе? Конечно, цифровая платформа «Радио Максимум». В мобильном приложении и на сайте, в умной колонке и смарт-часах. Все самое полезное для вашего музыкального здоровья. Способ применения ежедневно. На комфортной громкости. Без противопоказаний. Реклама.
1: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
3: ООО «Капибара».
4: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
5: ООО «Хедхантер», Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
6: «Вейв» – семейный квартал у Москвы-реки и Борисовских прудов. «Вейв» – выразительная архитектура и собственный парк на набережной. Здесь есть все для отдыха, спорта, прогулок и яркой жизни. Метро Борисова рядом. «Вейв» – живите в особенном месте. А сейчас скидки до 15%. Поймайте свою волну выгоды. Подробнее на lsr.ru. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
7: Шины, диски, куплю в колесо.

0: Kia.ru. На-на-на-на.
1: Дорогой, а что это ты напеваешь?
0: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
1: О, нам давно нужна зимняя резина.
0: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру.
0: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Радио «Максимум» и профессиональный футбольный клуб ЦСКА представляют.
5: После паузы на матче сборных армейцы продолжают гонку за золотом чемпионата. Их следующий соперник – дерзкие новички турнира, игроки футбольного клуба «Родина». Приходи на песчанку и болей за наших. 11 октября, 16:30, веб-арена. Билеты в кассах и на сайте ПФК ЦСКА. Для посещения матча нужна карта болельщика, фэн-айди.
4: Категория 0+.
6: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-577-99.
4: С первой ноты.

0: 30 seconds to Mars, a beautiful lie.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 17:05, точное московское время, 9 октября, пятница. Сегодня Всемирный день яйца. World Egg Day сегодня. Международный день пива и пиццы. Осуждаем и то, и другое вредно, хотя пиво бывает безалкогольным, а пицца не бывает полезной никогда. Всемирный день почты сегодня, чуть не прочитал. Всемирный день почти сегодня. Почти угадал. Всемирный день почты. Всемирный день чтения сегодня. Бросьте гаджеты. Возьмите книжки в руки, а болтусы. День разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ на Костыляле. Можем повторить. День отражений в лужах сегодня. Но лучше не повторять, конечно. День отражений в лужах сегодня. Посмотритесь в лужи. Ну, где дождик прошел уже? На Октябрьском поле еще пока не прошел, но лужи есть. Я посмотрелся, если честно. Даже не знаю о том, что такой праздник есть. Всегда смотрюсь в лужи. День любопытных событий сегодня. День специальной пожарной охраны МЧС Российской Федерации. День гвоздестояния сегодня. Кто стоит на гвоздях, сделать фотку пришлите мне обязательно. Вот вдруг кто-то сейчас прямо слушает радио Максимум и занимается вот этим вот самым мазохизмом, гвоздестоянием. Ну, вообще полезно, там много точек на стопе находится. Я как человек, который закончил в Таиланде курсы этого самого, забыл, как называется. Я даже помню, как монастырь называется. Ватпо. Отдыхаю еще Будда. Рефлекторным массажем, вот. Так что там вообще все сводится туда. Поэтому, в принципе, это полезно, кто может. День гвоздестояния и международный международный день ветеринарной медсестры. Вот так. И сегодня международный день нанотехнологий. Вот это вот, когда...

0: А вот это вот нанотехнологии, вот это вот, вот ковыряется, вот это вот маленькие такие нанотехнологии, маленькие. Хватит ковыряться. Делайте погромче, максимум.
1: Радио Максимум.
0: Нанотехнологии, конечно, полезно. Это микротехнология, мини-технология. У нас радио Максимум, у нас макси-технология. Пинг.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Maximum.
1: Здравствуйте, спасибо большое. Спасибо, с пятницей вас тоже. Дмитрий Ивашкин пишет: здравствуйте, Константин. Всемирный день пива, говорите. Ну как устоять? А вот попробуй. А вот попробуй. Вот тогда эти респектули мои будут. После рекламы и сидите.
2: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
11: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3. Крепкий и надежный. Havail H5. Рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
12: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
13: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
14: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
15: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
16: Он мой номер один, моя половина.
17: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
18: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
19: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
20: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
21: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
22: Куда срочно перенести рабочие чаты?
23: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
24: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
25: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
26: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
27: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
28: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
29: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Владите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Джо Кири, End of Beginning. 17 часов 28 минут, точное московское время. Треть молодых людей по результатам соцопроса не умеет пользоваться стиральной машиной. Поэтому они просто обрызгивают вещи дезодорантом. Молодежь не понимает, как пользоваться стиралкой и в какой режим ее нужно включать. Рейд по безбилетникам прошел в Москве. На конечной станции пассажиров встречали с ОМОНом и со специальными сканерами. Нашествие божьих коровок ожидается в Москве. Насекомые начнут искать места для зимовок и забираться в дома и квартиры. В случае скопления коровок в квартире биолог советует собирать их пылесосом. Укус божьей коровки может вызвать аллергию, крапивницу и приступы астмы. Божьи коровки кусаются? Плюс одна фобия. Мем дня. Мигранты спрятались на крыше стройки во время облавы на Мичуринском проспекте. Смотрю видосик. Легли прямо на крышу, там на стройматериалы, чтобы их не нашли. Силовики прибыли на стройплощадку для проверки документов. Около 50-60 рабочих осталось внизу, а более сообразительные забрались на крышу и залегли там. Искусственный интеллект уничтожит человечество через 6-12 месяцев. То есть полгода или год нам остался, от полугода до года. OpenAI, Anthropic и другие ИИ-компании начали тайно готовиться к восстанию искусственного интеллекта и масштабной катастрофе, пишет Axios. Из компании ранее сбежали сразу несколько ключевых инженеров по безопасности. Почувствовали угрозу, очевидно. И россиянам разрешили мыть... Россиянам разрешили не мыть яйца. Наконец-то. Мыть куриные яйца из магазина перед готовкой дома не обязательно, если они в заводской упаковке, сообщает нам Геннадий Онищенко. Ну вот сейчас немножко отлегло все-таки после новости об искусственном интеллекте. Стало хоть чуть-чуть поспокойнее. Так, тут у нас Даниэл прислал фотку Металлики. Константин, добрый вечер. Чет орнул с поста и пост прислал. Фронтмена шведской группы «Аватар» спросили, чем вас удивила «Металлика» на совместных гастролях. А шведы «Аватар» выступали у «Металлики» на разогреве. И Йоханнес Эккерстрём ответил, заходит как-то Джеймс Хэтфилд в футболке «Абба». И фотка. Вот этот самый Йоханнес со своей супругой и Джеймс с женщиной. Тоже, возможно, с супругой, хотя вроде нет. С новой женщиной, очевидно. И самое главное, Джеймс Хэтфилд из «Металлики» действительно в футболке группы «Абба». Ну а что, легендарная группа, его можно понять. Но не факт, что Джеймс Хэтфилд вдохновлялся творчеством «Абба», когда писал свои песни. Впрочем, послушайте внимательней и напишите мне в Макс Радио Максимум на номер 8926-007-1037. Как вам кажется, вдохновлялся ли Джеймс Хэтфилд творчеством Аббы? После короткой рекламы, через 2 минуты, Металлика, Whiskey in the Jar.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Реклама.
2: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
3: Первое правило «Have a LF7».

0: Сонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
2: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
2: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
2: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру.
1: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: ОККО представляет.
6: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
7: Простые военные учения.
5: Главный сериал года в ОККО.
8: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
9: Я про это написать хочу.
5: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
5: С первой ноты.

0: Мод, Police of Truth. До этого Metallica, Whiskey in the Jar.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Спрашивал, вдохновлялась ли Metallica песнями группы Абба. Инженер Ти пишет: привет, Кость Саныч, здорово, Сан Саныч. Ха, Хэтфилд, конечно, вдохновлялся, но Аббы как? Спасибо большое. Кстати, Александр пишет: как говорил классик про молодежь, которая не умеет стирать, малолетние дебилы. Но я бы так не обобщал бы. Некоторые все-таки умеют читать мануалы, а некоторые нет. И, кстати, пожилые дебилы тоже имеются, которые тоже мануалы не читают. А про малолетних, то тогда уже, если цитировать совсем классика нашего, то дебилы, глядь. Вот так, наверное. Павел пишет нам: привет, Костя, вот Алис, что выдала первым делом. Всем добра и бобра на максимум. Спасибо большое. Вот по поводу Металлики. Кавер-версия. Самый прямой пример: Металлика действительно исполняли песню Абба. Они сыграли Dancing Queen во время тура World Wired, когда выступали в Швеции. При этом музыканты не стали играть ее в своем обычном тяжелом стиле. Кирк Хэммит и Роб Трухильо добавили в исполнение более фанковые ритмичные оттенки. Это показывает, что в основе хита «Абба» есть мелодия и структура. Да что вы говорите! Которые можно по-новому интерпретировать даже в рок-контексте. Да, это я не буду спорить. «Абба» на самом деле великая группа. По мне так «Абба» мне больше нравится, чем «Битлз». Простите... Можете кидаться в меня чем хотите, все равно не достанете. Ну вот, какие-то хиты Аббы я гораздо с большим удовольствием переслушиваю, в отличие от битловских хитов, которые уже вот здесь вот. Ну, Абба тоже вот здесь вот, но тем не менее, мне как-то... Абба позитивнее, кажется. Текст. Василий Казаков пишет: Константин Саныч, огненного эфира, передайте, пожалуйста, привет моим друзьям и коллегам Вадиму и Олегу. Мы едем с ними в баню к нашему другу Юре. Всем добра и легкого похмелья. А можно без него, кстати. Вот Сергей Вовк пишет: добрый вечер, Константин, и все максимальные. С пятницей вас. А я вот во Всемирный день пива без пива. Одобряю, Сережа. Молодец, я тоже. И более того, вечером сегодня тоже воздержусь. Чё-то мысль пришла, а не переобуть ли мне уже одну из моих тачек, например, максимальный фокус. Ну, возможно, да, я думаю, что не повредит, хотя на зимней резине в дождь по лужам такое себе, чуть опаснее, чем на летней. Тем не менее, заморозки возможны уже скоро, но думаю, что еще пока не в этом месяце. Хотя следите за прогнозом и, в общем, инструкции для слабаков, пишет Зир. Ну да. Или так. Смешно. Дмитрий Ивашкин пишет: а у меня в доме в одном из четырех лифтов тусуется божья коровка уже несколько дней. Позавчера мне на голову шлепнулась. Она на тебя напала. Так я и ловко скинул на куртку, а потом очень неловко скидывал со спины на стену. Анастасия прислала мне фотку своих подошв. Константин, приветствую, люблю узоры

0: После гвоздя стояние энергии, после стояния на гвоздях море. Хорошего эфира, с уважением, Анастасия. Спасибо большое. Хорош, фотка, молодец. Как ты ее сделала, не понимаю. Так, ох, сейчас бомбический хит будет. Не знал, можно ли такое сравнение. Бомба, пушка, мега взрыв сейчас будет в эфире. В общем, вы понимаете.
1: Вы слушаете радио.
0: Вот что я имел в виду. Конечно, как иначе описать любую, в принципе, любую песню крутейших Зака де ля Роча, Тома Морелло и команды. Rage Against the Machine на максимум. Sleep now in the fire.

0: Реклама.
1: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-7-41.
2: Вы замечали, что даже в новой квартире всегда чего-то не хватает? Окна, гардеробной или вообще целой комнаты? В «Лучах» мы решили это радикально. Старт продаж нового семейного дома, который уже построен. Не на бумаге, а в реальности. Да-да, вы не ослышались. Старт продаж уже готового дома в «Лучах». Только просторные квартиры, эксклюзивные и уникальные планировки, которые так ждали. «Лучи», метро Солнцево. Бронируйте на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
3: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 1 по 14 октября. Молоко село зеленое. 3,2%. 950 миллилитров. 89 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
4: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
7: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
8: Вторую шоколадку, Аленка, ты зачем взяла?
9: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 109,99, а беру две, а еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
10: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте порядка получения на globus.ru.
11: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
12: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
11: И все?
12: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
11: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
12: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
13: ООО «Капибара».
14: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит «Зерта». 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Новый Linkin Park, I'm from the bottom. В следующем часе крутейший Korn, Coming Undone. Одиозный Gerard Way, My Chemical Romance, I'm Not Okay. Диагноз самому себе. Свежая The Rolling Stones, In The Stars. Мрачный химн Джеймин Деф. Дальше больше.
1: В Москве 6 часов вечера.

0: Solo Asylum. Полезнейшая песня и очень полезный клип был, в котором были показаны фотографии пропавших людей. И благодаря этому клипу многие из них нашлись. Runaway Train, Solo Asylum на радио Максимум. Антон пишет: Константин, огненного эфира. Инструкция для русских должна начинаться словами: ну что, дебил, уже сломал? Какая нелюбовь к русским, какая нелюбовь к нации, Антон. Инструкция для русских должна начинаться словами: ну что, ясно, солнышко, Витязь, славный, скрепный богатырь, уже сломал?
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Далее короткая реклама и хим Join Me in Death. А прямо сейчас The Hives на радио Максимум. Enough is enough.

0: Реклама.
1: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
2: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
3: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 1 по 14 октября.

0: Мандарины медовые Honey Gold 239 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах Лента и ОКЕЙ. Гипервыгода в каждой покупке.
1: Скидка! Скидка! Многоэтажная! Многоэтажная! Многоэтажная! Рассрочка! Рассрочка! Рассрочка! Беспроцентная! Беспроцентная! Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
2: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Рахим на Радио Максимум, Join Me in Death. 18.17, точно московское время. Сегодня Джону Леннону могло исполниться 86 лет. 9 октября 1940 года родился Джон Леннон, музыкант, автор песен и один из основателей The Beatles. Вместе с Полом Маккартни он создал один из самых влиятельных авторских дуэтов в истории, а сама группа изменила представление о том, какой может быть музыка. В составе The Beatles Леннон прошел путь от энергичного рок-н-ролла ранних лет до музыкальных экспериментов, повлиявших на развитие рок-музыки и студийной записи. Многие посылают проклятие в адрес Йоко Оно, якобы она разлучила Джона Леннона с Beatles, но на самом деле благодаря этой женщине Джон Леннон, который собирался раньше уйти из Beatles, продержался в этой четверке еще какое-то время. После распада группы Леннон начал сольную карьеру. Его песни «Imagine» и «Give Peace a Chance» стали символами пацифизма. Альбом «Джон Леннон» «Plastic Ono Band» показал более личную и откровенную сторону музыканта. Леннон не боялся говорить о социальных проблемах, любви и собственных слабостях. И именно эта честность сделала его голос важным далеко за пределами музыки. Леннон также одним из первых среди звезд рок-музыки использовал свою известность для социальных кампаний. Его влияние

0: ощущается не только в песнях, но и в том, как музыканты после него стали говорить о личном и обществе через творчество. Иногда чересчур. Я помню, на концерте Леди Гаги в Олимпийском она больше рассказывала о том, что всем надо перестать бояться себя, не бояться быть тем, кем вы являетесь. Идите домой, расскажите своим родителям, кто вы есть. И думаешь, ну пой уже, а? Пожалуйста. В 1988 году The Beatles включили в зал славы рок-н-ролла, а в 94-м же отметили там же сольную карьеру Леннон. Джон Леннон был убит в Нью-Йорке в декабре 80-го года, но его музыка продолжает находить новых слушателей и спустя десятилетия. Но уж раз говорили про Битлз, не могу не сказать о том, что Пол Маккартни спел на свадьбе Тейлор Свифт по ее же просьбе. Участник The Beatles, который остался жив, и один из двух основателей Битлз, Пол Маккартни, легенда, сэр Пол Маккартни, рыцарь. Участник впервые подробно рассказал о выступлении на свадьбе Тейлор Свифта и Трэвиса Келси. В эфире шоу Джимми Киммела музыкант объяснил, что сама Тейлор попросила его исполнить песню «I Wanna Hold Your Hand». Во время выступления певица тоже была на сцене, Маккартни предложил ей подпевать и посвятить песню своему мужу. Для самого Пола это было особенное возвращение композиции. Последний раз он исполнял ее еще в 64-м году вместе с The Beatles. И вот что Тейлор рассказал об этом. Пол Маккартни сказал, она сама об этом меня попросила, и я сказал, и тебе тоже нужно подпевать и петь это своему мужчине, обращаться к нему. Пол Маккартни о том, как он выступал на свадьбе Тейлор Свифт. Фото Джона Леннона, Пола Маккартни вместе с Тейлор Свифт в официальном Макс-канале «Радио Максимум». Заходите, смотрите, пишите комменты. После рекламы Red Hot Chili Peppers и Papa Roach.
1: Костя Михайлов на «Радио Максимум». Реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Шапка. Носки. Еще шапка.
6: Мам. Я на 2 дня еду.
5: Именно.
7: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
8: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: А в Гиперленте цены на минимум. Средство для удаления жира Грасс Азелит 600 мл. 169 рублей 99 копеек. С 8 по 14 октября 2026 года. В Гиперленте.
13: Кроме ленты эконом.
12: Цены на минимум. Выгода на

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского лова. Наименование оборудования. АО 5 телефон холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
3: АО «Кордиант» – ИНН 760-115-09.
4: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
5: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УКРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, улица 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
14: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
15: Вы владелец бизнеса.
16: А значит, работаете за...
17: Троих.
16: Четверых.
17: Пятерых не хотите?
15: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
18: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
19: С первой ноты. Ты знаешь,

свежее от Папа Роуч, Wake Up Calling. Это в отеле кто заказывал когда-нибудь Wake Up Call? И, кстати, у Nothing But Thieves есть песня такая же с аналогичным названием Wake Up Call. Ну, в общем, Wake Up, проснитесь, это посыл многих рок-композиций, скажем так, прогрессивных рок-музыкантов, которые хотят что-то, какой-то смысл донести до своих слушателей, вообще до человечества. Типа, проснитесь, безумцы, что же вы делаете там? Вообще, Wake Up Call — это услуга, которую можно заказать в отеле. Если тебе рано вставать, там раньше, чем на завтрак обычно встаешь, заказываешь на ресепшн Wake Up Call там в 6 утра или в 6:10, тебе звонят с ресепшн, и будет тебе, если сами не проспят. Бывало, просыпали. Москвичи в костюме лешего смогут бесплатно посетить Дарвиновский музей 24 октября. В день лешего акция проводится в честь Дня лешего. Об этом говорится на официальном сайте учреждения, то есть Дарвиновского музея. 24 октября посетителей Дарвиновского музея ждет яркий, шумный и загадочный осенний праздник – День лешего. Только в этот день в музее можно будет встретить хозяина леса Лешего и его свиту, окунуться в уютную атмосферу русских сказок и принять участие в большой праздничной программе с квестом, играми, мастер-классами и познавательными занятиями для детей и взрослых, указано в сообщении. Праздник пройдет с 10:30 до 16:00. В музее в этот день проведут квест «Охотники за сказками». Ghostbusters, посвященный персонажам русских сказок и мифов. Посетители также смогут принять участие в познавательных играх о лесных животных, научиться различать съедобные и ядовитые грибы и познакомиться с обитателями тропических лесов. На мастер-классе «Память о лете» можно будет изготовить гербарий. В лесной мастерской гости смогут сделать украшения из природных материалов, расписать деревянные броши и создать закладки... Не то, что вы подумали, создать закладки с засушенными растениями. Вот, это другое. С 11 до 13 сотрудники детской библиотеки номер 178 культурного центра имени Агнии Барто проведут программу «Лесная песня», посвященная славянской мифологии. Вот такой вот наш скрепный ответ Хэллоуину, который тоже не за горами. А леший... Я так подумал, что, возможно, это то самое недостающее звено между обезьяной и человеком. Ну, как и те, которые не мигают поворотниками и бычки из окна выкидывают своих автомобилей. Это тоже недостающее звено. Так вот, давайте сегодня поговорим о случаях, когда вы, может быть, прикинули и неожиданные образы примерили на себя для каких-то особых задач или ситуаций. Новый лук. Тема вечернего шоу «Полезный Михайлов» на радио «Максимум». Ходите на концерты в хоккейной экипировке, чтобы гарантированно не пострадать в слэме. На каждый экзамен вы надевали парик Альберта Эйнштейна в надежде, что вместе с прической в голову придут умные мысли. А может быть, будучи начальником отдела, вы регулярно переодеваетесь в разных боссов из популярных видеоигр. Что было страшнее? Рассказывайте, какие неожиданные образы вы примеряли на себя для каких-то особых задач или ситуаций. Пишите свои истории в Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-1037 и в официальный канал Радио Максимум в Максе после короткой

0: Реклама Garbage.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел авто в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салона МТС и на shop.mts.ru.
6: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
7: Алло, ну, как там с бизнесом?
8: Что? Вы кому звоните?
7: Твоему бизнесу звоню.
8: Мой бизнес в порядке. У меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
9: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
10: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
11: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
13: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Все это максимум. Реклама.
1: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-741.
2: Выйдите на террасу, сядьте в любимое кресло, вдохните чистый воздух парка, остановите взгляд на зелени деревьев. Расслабьтесь.
3: Но не расслабляйтесь слишком сильно, чтобы не упустить свою резиденцию в клубном доме «Река». Городские виллы в парке на Мосфильмовской. Террасы, камины, окна в пол. Клубный дом «Река» от «Донстрой». Проектная декларация на нахолькодом.рф.
4: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути.
5: Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
7: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
6: И все?
7: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
6: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
7: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
8: ООО «Капибара».
9: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
10: Застройщик АОС ИЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
11: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
13: ООО «Хедхантер», Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
14: Hi, this is Keith Richards.
15: Hi, this is Mick Jagger, and I'm glad you're listening to Radio Maximum.

0: The Rolling Stones, новая In The Star. В следующем часе классик от Green Day, When I Come Around. Принц, мы, Оззи Осборн, считайте вас под окнами, споет балладу Dreamer. The Strokes поделится воспоминаниями о минувшей ночи, Last Night. Крутое новое от Evanescence, Who Will You Follow? А также Placebo, Muse, Stereophonics, Scorpions и многое другое. Дальше больше.
1: В Москве 7 часов вечера.

Back Up All Night. 19.07, точное московское время. Дмитрий Вашкин пишет. Ну да, инструкция на нашем должна скорее начинаться с «Ну что, все-таки сломал без меня, не смог?» А шуму-то было. Ибо когда сломал, инструкция уже не поможет. Ну да. Сегодня мы говорим про то, какие неожиданные образы вы примеряли на себя для каких-то особых задач или ситуаций. Игорь пишет: «Свой первый лук я примерил еще в детском саду. У меня был костюм Чиполлино». Ну, действительно, первый лук. «Кто его раздевает, тот слезы проливает. Хотя подошел бы и костюм бомжа. Там со слезами то же самое». А я вот не помню, кем был в детском саду. То ли чебурашкой, то ли зайчиком каким-то. А был бы волчиком, знаете. Сейчас бы, возможно, был бы богатый человек, директор какого-нибудь предприятия. Все в детстве закладывается, понимаете? Был бы в детстве в костюме волка, научился бы тырить бы безнаказанно. Там в 90-е отвозил бы людей в лес, возможно. Сейчас бы был уважаемым человеком.

0: человеком, бизнесменом. Скорее всего. Или в правительстве работал бы. Надежда пишет. Костя, добрый вечер. Я всегда включаюсь вовремя. Надежда, это тебе так кажется. Просто нас, когда не включи, все вовремя получается. Мы как музыка регги. Когда не стукни, в такт попадешь.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». 120 чашек горячего кофе, 15 уютных пледов. Неделя в лучшей бане города. Нет, это не радикальные способы согреться с приходом осенних холодов. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Где ты, там максимум. В офисе, по пути на работу, в фитнес-зале или перед сном. Мобильное приложение «Радио Максимум» всегда с тобой. Включай и включайся.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Stereophonics, Maybe Tomorrow. До этого Bad Omens, Just Pretend. Супер треки, два подряд, вообще 22 подряд супер трека было. Сегодня мы говорим об историях, в которых мы примеряли на себя неожиданные образы для каких-то особых задач или ситуаций. А все почему? А все потому что москвичей в костюме Лешего бесплатно пустят в Дарвиновский музей в День Лешего в Москве 24 октября. Оказывается, вот День Лешего, теперь давайте его скрепно закрепим, прям скрепочками, чтобы было скрепно, и сделаем его нашим ответом, нашим импортозамещением проклятому богомерзкому Хэллоуину. Вот так вот. Так что запоминайте, 24 октября – День Лешего. А Леший – это вот такое вот чудо-юдо. Я ничего не имел против нации на «ю». Это так получилось, но так говорят почему-то. А вы, с другой стороны, про нас тоже говорите, гой-славяне. Так, ладно, все. Я замолкаю на эту тему. Так вот, Леший, по-моему, это вот это существо, которое является промежуточным звеном между обезьяной и человеком, скорее всего. Да не разгневается на меня этот дух, если я не прав. Рустам пишет: добрый вечер. Вроде уже присылал, но на Хэллоуин наряжались так. Образ с постера. Образ с постера тогда. Так, ну окей, ладно, вот один ворон явно в кожаном плаще, в кожаных брюках, такой прям, да, макияж ворона. То ли ворона, то ли Джокера, вообще не пойму. Ворона, скорее всего, а другой вообще непонятно, смесь грузина с чемоданом. Чё-то сегодня прям. Так, Сариан пишет: образ. Сорян. Окей, принимается. Джулия пишет: Кость, привет. Чудесный пятница. Спасибо, дорогая, взаимно. Да, Ворон пишет. А второй кто? Из Мэд Макса какой-то упырь. Кость, привет. Чудесный пятница. Там ракес и череп у него. Ну, вроде как полумексика, полунет. Ладно. А, это Лимбискет, да, я так понимаю. Да, ладно. Кость, привет, гитарист из Лимбиски. Кость, привет, чудесный пятница. Привет, Юрий, спасибо. Как же хорошо, что ты не носил костюм волчика. Варюк казнокрадов полно. Хочется верить, что рано или поздно всех их пересажают. Или прилетит ответка от вселенной. А ты у нас такой один. Ну да, возможно, хочется верить. Это Борлан из Лимбов, из Лимбиски. Все понял, да, значит, я не ошибся. Спасибо большое, похоже, да. Так, что Варюк пересаживает. Ну да, наверное, всегда хочется верить в какую-то карму. И хочется верить в то, что им воздаст. И хочется верить, что вот, если живешь хорошо, честно, и у тебя рано или поздно все будет. Но, походу, будет только вот там, когда ты это самое представишься перед апостолом Петром. Возможно, там что-то и будет. А вот здесь что-то вот эти вот варюги отвратительно хорошо живут, так что аж обидно. После короткой рекламы Ози Осборн и Мьюз.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон, а ведь его можно легко и выгодно продать.

0: смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салона МТС и на shop.mts.ru.
1: Шапка, носки, еще шапка.
2: Мам, я на 2 дня еду.
1: Именно.
3: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
4: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
5: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 мл, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
14: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
15: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
16: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Супер новинка от Muse, Shift Superstar. Суперзвезда ночной смены. Классный трек. Спасибо, Muse. Вот молодцы, не сдуваются. Сегодня мы говорим о том, какие неожиданные образы вы примеряли на себя для каких-то особых задач или ситуаций. По случаю запуска москвичей бесплатно, если они придут в костюме леших 24 октября в Дарвиновский музей. Ну, я из того, что музей имени Дарвина, сделал смелое предположение о том, что леший — это именно то самое недостающее звено между обезьяной и человеком. Александр пишет: «Дядь Кость, все случаи, когда мне по рабочим моментам приходилось кем-то притворяться, я говорить даже не буду». Александр, а насколько я знаю, ты как-то причастен к следственным органам, поэтому ты под прикрытием работал, серьезно? Это круто! Но больнее всего, когда близкие, в кавычках, надевали на себя образ друзей верных, а потом этот образ исчезал с течением жизни. Да, это всегда неприятно. Майк пишет: «Константин, добрейший вечер». Здорово, Майк. Йоу. Всем желаю провести выходные с пользой и не забыть как следует отдохнуть. Спасибо большое. А озвучьте, пожалуйста, в эфире от моего имени слова благодарности верной подруге, спутнице жизни, единственной, обожаемой, любимой мною жене Яночке. Завтра у нас барабанная дробь. Так, барабанная дробь. Сейчас, где бы ее мне взять, барабанную дробь? Нет, я фейерверк пущу. Ладно, вот такое вот место барабанной дроби. Потому что место барабанной дроби у меня только вот такое вот. Поэтому лучше все-таки этот самый пах-пах фейерверк. Ну, не так уж, не в такой степени. Так вот, завтра у нас барабанная дробь, барабанные палочки. 11 лет совместной жизни. Воу, круто! Яна, солнышко мое, спасибо за прекрасных деток. Все твое тепло. Теперь мое тепло. Это я уже от себя добавил. Все твое тепло, подаренное семьей мне лично. Я тебя люблю. Ну вот, да, я почти правильно от себя добавил. Игорь Борода что-то там написал голосовое. Давайте послушаем. Давайте понаблюдаем. Давайте послушаем Игоря.
1: Добрый вечер, Константин.
0: Здорово.
1: Ну вот день лешего вместо Хэллоуина — замечательная идея. Тут вопрос в другом. Чем тыкву заменить? Пока только одно крутится — капуста. А с другой стороны, чё бы нет, пока глазки вырезал, рожицы заодно борща сварил. Все, берем, заходит. Не забудьте на авторские подать, потом пригодится.
0: Авторские, ладно, это вы подайте на авторские, а мы возьмем. Подайте на авторские.
2: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40».

0: 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
7: Услуги оказывают А7-агент и А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель А7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
8: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
9: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
10: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Спасибо, it's song to say goodbye to Brian Molko.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Пора указать на дверь незваному принцу Абубуа. Кто помнит? Мультфильм «Аладдин». Анастасия Кубышина из Бельгии пишет: «Добрый вечер, любимый, здорово! Поздравь, пожалуйста, Екатерину и Сергея с 20-летием совместной жизни. Знаю всю сознательную жизнь, люблю и ценю. А еще Яшу жалко. Карты меня сегодня подводили, только твоя Алиска работает бесперебойно. Сейчас тебя по ней слушаю». Александр пишет нам: «Самое прикольное – притворяться пьяным дебоширом». Хотя, стоп, это не касалось работы, это было вчера. Ладно, шучу. Хорошо пошутил, молодец, смешно.
1: Максимум. Радио Максимум.
0: The Scorpions на Максимум. Rhythm of Love.

0: Реклама.
1: Сначала ты находишь время для себя. Спускаешься в бассейн на лифте. Проводишь встречу в деловом лаунже. Ужинаешь с семьей в ресторане. Квартал «Веер». Архитектура активной жизни бизнес-класса в 5 минутах от метро. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 1 по 14 октября. Молоко «Село Зеленое». 3,2%. 950 миллилитров. 89 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента и окей». Гипервыгода в каждой покупке.

0: жить.
1: Ноль плюс.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Центр управления «Мы дома».
5: Ого, откуда это небесное тело?
4: Из нашего фитнес-центра.
5: А этот маленький спутник?
6: Из нашей школы.
5: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
7: Мы за ресторан!
5: Тогда начинаю отсчет. 10.
8: Космический 9, центр Москвы, 8, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Миллионные тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
10: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, срок не изменяет. Получение на
11: «Глобус.ру». Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро Нижегородская. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
12: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
13: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
12: И все?
13: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
12: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
13: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
14: О, Капибара.
15: Скидка!
16: Скидка!
15: Многоэтажная!
16: Многоэтажная! Многоэтажная!
15: Рассрочка!
16: Рассрочка! Рассрочка!
15: Беспроцентная!
16: Беспроцентная!
17: Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
18: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
19: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Новая от Evanescence, Who Will You Follow? В следующем часе Kings of Leon про новый коктейль секс в огне. Sex on Fire. Мой любимый быстрый трек Металлики Fuel. Еще один мой любимый трек от 30 Seconds to Mars from Yesterday. И свежего опять мой любимый трек Noah Kahan, The Great Divide. Также в следующем часе Billy Talent, Queen, Three Days Grace, Crazy Town, Kings of Leon, Red Hot Chili Peppers. Дальше больше.
1: В Москве 8 часов вечера.

0: опять начинается вот это. Аксель, прости, не мог не помочь.
1: Голодный Михайлов. Жарим на максимум.
0: Хрум-хрум, спасибо. Если серьезно, Guns N' Roses, спасибо Axl Rose, Slash и всем ребятам. Sweet Child of Mine, огонь огненный. И не гасим его, потому что нам еще на нем жарить сегодня. С экспертом Лиги Барбекю, шеф-поваром и питмастером. Мы сегодня говорим на тему «Не мясом единым», когда гриль встречает сырники и окрошку. Сегодня у нас в гостях спокойно Маша, Павел Дубровский. Паш, привет!
2: Костя, привет, привет, друзья.
0: Шутка бородатая уже, наверное, да? Шутка,
2: ну, самая стандартная.
0: Спокойно, Маша, я Дубровский, да. Стандартная шутка. Паш, чего вообще начать, если хочется готовить на гриле, но без мяса? Что самое простое, чтобы не разочароваться?
2: Я думаю, проще всего начинать с овощей. Просто не нужно добавить немножечко любви, и не будет никакого разочарования.
0: Так, ну и гриль, наверное, купить надо, да?
2: Само собой, покупка гриля — это обязательно.
0: Я, знаешь, хотел пошутить, задать вопрос. Что делать, если хочется готовить на гриле, но без мяса и без гриля?
2: Готовить на сковородке.
0: На сковородке или на костре.
2: Сковородке гриль.
0: Ты же питмастер, пит — это же яма. Вырыл ямку, положил туда что-нибудь, сверху костер.
2: Завернул еще.
0: Завернул, да, во что-нибудь. Паш, какие продукты лучше всего дружат с открытым огнем и дают тот самый дымный вкус?
2: На самом деле можно взять любой совершенно продукт. Главное добавить чуть-чуть жира, и будет тот самый дымный вкус.
0: Чего? Куда
2: жир? Жир начинает топиться, попадать на огонь, и, соответственно, от этого получается этот вкус, аромат, и становится все намного вкуснее и интереснее.
0: Ну, все правильно. Это камушек в огород тех, кто говорит, что газовые грили — это не трушно, газовые грили — это вот это неаутентично, потому что нет вот этого. В любом гриле... Что дает запашок? Жир, который капает и делает
2: поднимается наверх весь аромат от этого пламя и становится максимально вкусно и красиво.
0: Вот. Паша, какие продукты? Так, значит, жирок, дымный вкус. Правда ли, что на углях можно приготовить даже десерты?
2: Конечно же, правда. Тем более не только на углях, но и даже в смокере можно готовить десерты и делать как минимум чизкейки, тот же баски чизкейк, выпивать тарты. Ой, выпивать в принципе тоже в процессе работы можно.
0: Пятничная оговорочка.
2: Да. Но, соответственно, выпекать можно любой практически десерт, и можно и делать очень хорошие меренги, они получаются очень интересным вкусом и цветом.
0: Ой, меренги в смокере?
2: Да.
0: Офигеть! Я представляю себе, это вот такая воздушная штучка, но с дымком.
2: Соответственно, из чего делается самый вкусный, наверное, низкокалорийный десерт Анна Павлова?
0: Ну, да ладно, Анна Павлова в смокере всегда делать, что ли? Или
2: ну,
0: нет?
2: Я да.
0: Ты да?
2: Я да.
0: Ну и понятно, что кексики просто, пироги любые там получаются.
2: Вообще что угодно.
0: В смокере. О, кайф. Ну ладно, давай смокер оставим, вот этот паровоз.
2: Хорошо, оставим смокер, возьмем просто гриль.
0: Обычный гриль, да.
2: Да, и в нем тоже можно делать все, что угодно, хоть будет газовый, угольный, и даже можно попробовать на электрическом, но главное, чтобы это был не тот тостер, который часто используется, а хороший электрический гриль.
0: А вот этот вот, который, да, с крышкой, да, ты имеешь в виду? А что из привычного, ну, вроде там овощей, там сыра, раскрывается на гриле совсем по-новому? Прям вот ты не узнаешь этот вкус по сравнению с тем, когда ты обычно готовишь.
2: Ну, смотри, если мы берем, например, сыр халуми, он же при жарке становится совсем по-новому, и когда мы добавляем его на гриль, то у него тоже немножко меняется вкус, и он становится намного интереснее. А также, когда мы готовим практически любые овощи, если мы в них добавим небольшое количество жира, то, соответственно, этот жирок топится, придает вот этот аромат дыма, легкого дыма, и становится все намного интереснее и вкуснее.
0: Паша, а можно ли приготовить на гриле что-то вот быстрое прямо, там минут 10-15, если гости уже на пороге бьют копытом?
2: Конечно, можно. И можно даже приготовить это намного больше, чем на плите, потому что плита у нас всего лишь одна конфорка. А если мы возьмем какой-то газовый гриль немножко побольшего размера, то, соответственно, у нас площадь, поверхность нашей работы намного больше. И мы можем готовить

0: тем быстрее. Газовый гриль очень быстро прогревается, и достаточно всего 5 минут для того, чтобы начать готовить.
1: Ну и что там можно приготовить вот за 10-15 минут?
0: Слушай, я обычно начинаю с брускет. Пока гости собираются, мы делаем брускет и, соответственно, на гриле обжарили хлебушек, добавили какое-то мясо, либо фрукты, тоже копченую грушу. Добавили к брускетте, и все, быстрый такой стартап готов для закуски, и дальше уже можно приступать к горячим блюдам каким-то.
1: А вот мясо или грушу, то, что на брускетту кладешь, или, наверное, томатную пасту, это же ничего не надо обжаривать на гриле, просто хлеб.
0: Грушу, персика, знаешь, кстати, очень интересно, персик получается,
1: знаю,
0: персик на гриле.
1: На гриле это вообще огонь.
0: Вот. И, соответственно, груша то же самое. Груша,
1: то есть просто
0: гриль.
1: Вот фрукты на хлеб, а хлеб слегка запекаешь.
0: Хлеб
1: на гриле,
0: поджарил, там смазал соусом, сыром и дальше положил фрукты.
1: Прекрасно. А, на теплый, то есть сыр не надо в гриль, там достаточно, чтобы теплый был хлеб, на него сыр положил, он так чуть-чуть подтаивает. Получается.
0: Ну, кто хочет прям совсем наверняка заморочиться, то можно.
1: Потек прям,
0: да, что прям можно взять какой-нибудь сыр бри, камамбер, и, соответственно, он, когда начинает течь, он еще вкуснее становится.
1: То есть выжигаем плесень, как в это One of Us, да?
0: Да.
1: Пща, нет, нет, только грилем. Слушай, что-то хотел еще умное сказать. Мысль пришла и прошла. Ну, бывает так со мной.
2: Голодный Михайлов на радио Максимум.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Red Flag, Billy Talent.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Да, жарит на максимум. Сегодня у меня в гостях эксперт лиги барбекю, шеф-повар и питмастер Павел Дубровский. Паша, привет еще раз.
2: Привет, привет еще раз, друзья.
0: Сегодня говорим про то, что можно жарить на гриле, кроме мяса. И тема не мясом единым, когда гриль встречает сырники и окрошку. Реально ли, Паша, вообще готовить сырники на гриле?
2: Да, конечно, реально. А почему бы и нет? Это очень интересно. Главное, это делать не на решетке.
0: Так, вот интересненько. На чем? На
2: дощечке? Есть специальная планча. Кстати, на дощечке тоже интересный вариант. Если мы берем сыр, например, запекаем на кедровой доске. В принципе, можно то же самое сделать и с сырниками, их доводить уже так. Но лучше всего взять планчу, на ней обжарить сырники, чтобы они получились красивой румяной корочкой, а потом уже доводить и на дощечке, и на решетке, и в зоне прямого, и непрямого жара. Как больше нравится.
0: А что ты вот это слово сказал? Паланча?
2: Паланча?
0: Паланча?
2: Да, это такая металлическая чугунная плитка, наверное, так будет правильнее сказать, на которую кладут на, соответственно, огонь, она прогревается и на ней готовят.
0: Называется паланча.
2: Паланча. Ну, там букву одну я не выговариваю слегка.
0: А, ле, да?
2: Да.
0: Паланча. Все, я понял. Я все остальные не выговариваю, это выговариваю, получается. Так что паланча. Я понял, спасибо за новое слово в лексиконе. Сейчас я песню запущу, и тебя тоже паре новых слов научу.
1: Реклама.
3: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел авто в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто.
3: Люблю его так сильно.
5: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы Сбер. Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
8: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1.

0: сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть. .банк.
2: АО .ООО банк. Срок акции по 15 декабря 26. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com 18+ реклама.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
4: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
6: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
7: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
8: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
9: Буль, это на коммуналку и на рассаду.
10: Любимая, там дождь. Возьми такси.
9: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
11: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
12: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: 18 октября фонд «Жизнь как чудо» и «Автору» проводят акцию «Папы рулят». Папы собирают 6 миллионов рублей на перелеты детей с заболеваниями печени в Москву на жизненно важное обследование. Поддержать их можно на сайте papyrulet.rf. Информационный партнер «Радио Максимум». 0+. Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Да простит меня Фредди, но соло это лучшее, что есть в этой песне. Queen на радио Максимум, You Don't Fool Me.
1: Голодный Михайлов. Жарим на максимум.
0: Под чутким руководством эксперта Лиги Барбекю, шеф-повара и пит-мастера Павла Дубровского. Паш, привет еще раз.
2: Привет, привет.
0: Не мясом единым тема вечернего шоу «Голодный Михайлов», когда гриль встречает сырники и окрошку. Стали говорить про сырники. Паш, что самое важное учесть, чтобы сырники на гриле не развалились и не прилипли вот к этой самой плите чугунной, забывая, как ее зовут.
2: На самом деле, я думаю, что нужно брать хорошую качественную основу. Когда мы берем сырник, если мы его делаем на сковородке, то, соответственно, у нас тоже может развалиться. Нам нужно очень хорошо вымесить тесто, чтобы оно было у нас не липким, не разваливалось. И если он держит форму в сыром виде, то он и будет держать форму в процессе приготовления.
0: Ну и, естественно, маслом немножко смазать.
2: Конечно, кисточкой, небольшое количество жира, масло, может, кто-то любит еще делать на говяжьем или свином жиру. Такие тоже присутствуют.
0: А вот я знаю людей, которые сырники делают практически без теста, из лепят из творога.
2: Да.
0: Это творожники называются.
2: Я в том числе.
0: Ты тоже, да?
2: Да.
0: Но, на мой взгляд, они не теряют без теста, а наоборот даже приобретают. Они же вкусные.
2: Я считаю, что как раз творог, да, больше раскрывает вкус и остается максимально насыщенным в блюде, нежели когда мы добавляем муку. Это уже такие блинчики, мне кажется, будут.
0: Оба с Пашей мы глотаем слюнки, пока ведем этот эфир. Это можно слышать по нашим паузам, когда мы делаем во время того, как говорим. Значит, мы сглатываем слюнку. Ну, потому что вкусная тема, действительно. А вот как сделать так, чтобы именно творожные сырники не развалились? Это нужно творог хорошенько выбирать жирный?
2: Смотри, да, я лично предпочитаю брать 9% творог, я его протираю, дальше небольшое количество сахара, потому что с сахаром тоже не стоит переусердствовать. Яйцо, и тут уже на любителя. Либо мы перемешиваем это все очень хорошо и добавляем небольшое количество муки. Кто-то, знаешь, любит добавить крахмал, кто-то любит добавить рисовую муку, может быть, какую-то пшеничную, ну, точнее, сималину, например, многие добавляют такую итальянскую, да, либо кукурузную. Можно вообще не добавлять и только обвалять потом готовую массу в небольшом количестве муки.
0: Муки. А если сметанки добавить в творогу, она наоборот сделает их более рассыпчатыми, мягкими или нет?
2: Сметана добавит больше жидкости, соответственно, они будут сильнее к рукам липнуть. Лучше готовый сырничек в сметанку.
0: А, я понял, да, потом уже, да?
2: Да, да.
0: Так, ладно, чуть позже поговорим о том, как не пересушить овощи на гриле. Паша Дубровский расскажет нам главный секрет.
1: Голодный Михайлов на радио Максимум.

0: 30 Seconds to Mars на радио Максимум from Yesterday. Факты жизни. Думая, мы используем свой мозг на 35%. Слушаем музыку, особенно хорошую, почти на 40%. А во время еды лучше вообще не использовать мозг и ни о чем не думать. Но можно слушать, так что делайте максимум погромче. Берите пример с кота Василия, который слушает да ест.
1: Голодный Михайлов. Жарим на максимум.
0: Сегодня у меня в гостях Павел Дубровский, эксперт лиги барбекю, шеф-повар и питмастер. Паш, привет.
2: Приветствую всех.
0: Тема вечернего эфира «Голодный Михайлов» — не мясом единым, когда гриль встречает сырники и окрошку. Паша, как не пересушить овощи на гриле? Есть ли какой-то главный секрет?
2: Я думаю, что лучше всего готовить овощи альденте, слегка не дожаривая, и тогда они будут не пересушены.
0: Угу. Ну, речь о каких овощах идет в основном? Какие лучше подходят для гриля?
2: Мне кажется, можно для гриля практически все использовать, начиная от картошки, кукурузы, помидоров. Ну, огурцы не всегда хорошо заходят, хотя французы любители.
0: Угу. Сначала избить, потом...
2: Ну, избить это ближе к Азии, наверное, да.
0: Наверное, да. Так, ну ладно, там, а такие вот исконно русские корнеплоды, как там репка, картошка, хрен, вот это можно запекать на гриле, что будет? Ну, если хрен запечь, потом потереть?
2: Я думаю, что потом его будет очень тяжело натереть, потому что он станет мягким.
0: А-а-а.
2: Но в качестве какого-то дополнения, например, мы если его сначала на гриле обжарим, придадим ему хороший румяный цвет, вкус, и потом его настоим на чем-нибудь, угу, то получится довольно-таки интересный напиток.
0: Так вот в чем секрет. Не надо было мне на гриле.
1: Голодный Михайлов на радио Максимум. Реклама.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0.
5: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
6: На сумасшедшие дни в Стокман. Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. Радио Максимум.

0: Knock on the Great Divide.
1: Голодный Михайлов. Жарим на максимум.
0: Не мясом единым. Когда гриль встречает сырники, окрошку, об этом говорит Павел Дубровский, когда встречает Костю Михайлова на радио «Максимум». Эксперт Лиги барбекю, шеф-повар и питмастер. Паш, привет.
2: Привет.
0: Привет. Какие специи и маринады лучше всего работают именно для гриля без мяса?
2: В принципе, как и с мясом, те самые специи, которые больше всего вам нравятся. Кто-то любит добавлять корицу, он ее будет и в мясо добавлять, и в овощи. Кто-то любит добавлять кориандр. Есть отдельный набор специй, даже, в принципе, на лавках продаются, там, для овощных блюд. Очень популярные я видел для картофеля специи. Поэтому кому что больше нравится.
0: Картошечка прекрасна, когда ее слегка обольешь маслицем, а потом вотрешь в нее чили.
2: Да, и немножечко говяжьего жира.
0: Ой, да, с картошечкой хорошо. То же самое, вот эти самые пресловутые кабачки, которые у всех, ну, кроме тех, у кого совсем нет друзей и близких, у них, значит, полный дом кабачков у всех, у нормальных людей.
2: Ну, да, конечно.
0: У которых много друзей. Значит, у них много кабачков. Что с ними делать вообще, хз? Вот идеально. Берешь, слайсишь кабачок, толщина слайса там от 1 до 2 сантиметров примерно. Тоже слегка их маслицем и паприкой. То есть красный, вот это красным перчиком.
2: Можно копченый даже паприкой, такой сладковатый.
0: Да. И на грильчик.
2: Да. И чесночок.
0: Ой, как хорошо. То есть вот этот самый СПГ тоже,
2: да,
0: классический,
2: ну,
0: тоже,
2: да,
0: хорошо идет. Ох, а можно ли подружить на одном шампуре? Прости за слово шампур. Мы сегодня про гриль, мы о благородном, но вдруг.
2: Да, почему бы и нет? Его же тоже можно и на гриль отправить.
0: Да, а давай так, давай мы поговорим о шампурах в призме в этого тандура.
2: Угу. Да? Давай так.
0: Но их же можно вешать.
2: Да, тогда, да, да, да, можно вешать.
0: Они висят. Так что все, я не осквернил эфир голодного Михайлова словом шампур, поэтому, значит, шампуры у нас будут благородные. Так вот, можно ли подружить на одном шампуре несколько разных овощей? Если да, то как их правильно чередовать?
2: Ну, конечно, можно. Почему бы и нет? Очень часто бывает как раз сочетание овощи-гриль или овощи на шампурах, когда берут помидор, кабачок, баклажан, все это на один нанизывают и отправляют обжариваться. Очень важно сочетать, чтобы по краям не было мягкого продукта, например, помидора, а он где-то был в середине, и не развалил его. И, соответственно, чтобы по краям были более жесткие, такие как баклажаны, либо, может быть, лук. Он еще более-менее хорошо держит форму.
0: Ну, лук так себе держит, потому что он заслоенный. Мне кажется, идеальный фиксатор — это гриб.
2: А, гриб может развалиться.
0: Да ладно,
2: да, шампиньоны. Очень часто шампиньоны, крепенькие, если они большие берутся, то они разваливаются. Ну, вот баклажан всегда хорошо держит форму. Я думаю, он
0: именно
2: отлично.
0: Слайс?
2: Да.
0: Или, то есть...
2: Ну, можно со стороны кожицы его протыкать, не вдоль, а поперек.
0: Я понял. Вот,
2: да,
0: так. То есть слайс получается вдоль, ты протыкаешь.
2: Да.
0: Интересно. Так, а перчик?
2: Перчик, само собой. Но он тоже становится мягким, потому что, когда мы готовим именно на шампурах, то у нас очень большой огонь, очень большой жар, и, соответственно, это все быстро прогревается, и овощи отдают и теряют максимум своего сока.
0: Максимум.
2: Максимум
0: сока. Слушай, ну еще бэби-картофель, мне кажется, тоже неплохой.
2: А бэби-картофель, если еще чередовать с салом, с крутиком, в принципе, больше ничего вообще не надо. Как раз та же копченая паприка, все.
0: Все-таки, если не с мясом, так с сальцом согрешили сейчас в эфире.
2: Ну, это же уже не мясо.
0: Ну да, двойные стандарты, ладно.
1: Голодный Михайлов на радио «Максимум».

0: Three Days Grace Pain.
1: Голодный Михайлов. Жарим на максимум.
0: Под руководством Павла Дубровского, эксперта Лиги Барбекю, шеф-повара и питмастера. Тема не мясом единым, когда гриль встречает сырники и окрошку. Паш, привет.
2: Привет, привет.
0: Слушатели нам пишут. Константин, добрый вечер. Хотел пожелать хороших грядущих выходных тебе и твоему гостю. Спасибо за эфир. Спасибо большое, Human. Олег Самсонов пишет. Привет, парни. Здорово, Олег. Про аэрогриль говорите тоже. Если нет, то расскажите, плиз. А то диета, блин. Грили нет, а аэрогриль есть. Ну да, это немножко далеко от Бога, но тем не менее у многих, у кого нет возможности выехать за город, пожарить себе что-то, и у кого нет, так сказать, участков своих садовых, хотят что-то сделать дома, именно на гриле. И вот тут как раз всплывает вот эта штука, которая является, конечно, компромиссом, но называется она аэрогриль.
2: Хорошо, назовем ее компромиссом.
0: Угу.
2: Ну, почему бы и нет? Можно, конечно, готовить, и как раз там добавление масла, оно будет настолько минимальным, что будет больше вкус продукта чувствоваться, и не будет ничего в жиру плавать.
0: Угу. Да, согласен. А что делать, Паша, если под рукой нет так называемых фэнси-ингредиентов, а хочется чего-то интересного на огне?
2: Можно взять самые-самые популярные продукты и очень хорошо с ними поработать. Тут немножко, конечно, придется переключиться на тему от аэрогриля к смокерам и взять самый простой банальный продукт, это ананас или тыкву, отправить их в смокер и та же копченая груша, собственно говоря. Отправляем это все в смокер, там уже более долгий процесс приготовления, но получается настолько фантастически интересный вкус. Из ананаса можно делать и десерты, можно его отправлять и дальше на соусы. Mm-hmm. Тыква становится такого вкуса дыни, прям она сладкая-сладкая. Но что касается груши, это, на мой взгляд, самая популярная пицца получается с копченой грушей. Точнее, самая вкусная даже пицца. Копченая груша, немножко разного сыра, может быть, мед. Все это на пиццу
0: и... Ой, хорошо-то. Также не могу, конечно, не сказать, обычно говорю про это, но мы с тобой тоже говорили. Недооцененный продукт — это репка, конечно, да, в смокере. Репка, редька в смокере тоже совершенно
2: прекрасно.
0: Кстати,
2: прекрасно. Еще очень большой, популярный... Ой, что у нас был? Сезон. Сезон сейчас шел с кабачками.
0: Угу.
2: И в этом году очень большой урожай яблок.
0: Угу.
2: Их тоже можно отправлять в смокер, можно отправлять на гриль. Угу. Они будут становиться намного интереснее.
0: Они карамелизуются?
2: Да, да, да, они карамелизуются, можно их подтапливать. Потом из них можно и пастилу приготовить, и зефир сделать.
0: Кайф. Белевское пастиле, привет.
2: И директор особенно.
0: Директор особенно, да, они там тоже с яблочками экспериментируют. И, конечно же, нельзя не упомянуть тот самый корень сельдерея в смокере. Это совершенно фантастическая штука получается. И свекла в смокере тоже очень прекрасная. Привет Евгению, смокер-мастеру, питмастеру из Подольска, который вот меня впервые накормил свеклой из смокера. Mm-hmm. Это просто потрясающе. Во-первых, это свеклка, которая с дымком. Ты понимаешь, какие с ней получается супы, борщ.
2: Да, я тоже как раз и хотел сказать, какой с ней будет интересно получаться борщ, но даже свекольник мы можем сделать на такой свекле, и будет очень интересный вкус.
0: Да, и винегретик с такой свеклой, с дымком,
2: да,
0: селедка под шубой, это просто фантастика получается. Именно свекла в смокере. Рискните, попробуйте, у кого есть смокер.
1: Голодный Михайлов на радио Максимум. Это музыка

0: максимум. Реклама.
1: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни с видом на главное. МГУ, Сити, Парк Победы. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро «Верейская». Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Верейская». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: жить.
1: 0+. Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
3: ООО «Капибар».
4: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Global Tech Forum. Цифровая трансформация бизнеса. Внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Цифровизация управления персоналом, маркетинга и продаж клиентского сервиса. Индустриальная роботизация. Кибербезопасность. Облачные технологии. 150 спикеров. 3000 участников. 16 октября. Кластер Ломоносов. Регистрируйся на сайте globaltechforum.ru. Технологический партнер «Радио Максимум». 18+.
6: «Радио Максимум» и профессиональный футбольный клуб ЦСКА представляют.
7: После паузы на матче сборных армейцы продолжают гонку за золотом чемпионата. Их следующий соперник – дерзкие новички турнира, игроки футбольного клуба «Родина». Приходи на песчанку.

0: и болей за наших. 11 октября, 16:30, веб-арена. Билеты в кассах и на сайте ПФК ЦСКА. Для посещения матча нужна карта болельщика, фэн-айди.
1: Категория 0+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Metal. Огонь вещь, конечно. Знаете, поклонник Металлики делится на две группы. Первым нравятся медляки, такие как Unforgiven, Unforgiven 2, Nothing Else Matters. А есть, которым нравится что-то энергичное, типа Fuel. Я и те, и другие вещи люблю, но Fuel прям мне заходит огонь. Супер трек, и поэтому, наверное, мне нравится новая Металлика Hardwired to Self-Destruct. Вот этот вот трек прям вообще огнище. Так, продолжаем «Голодного Михайлова».
1: «Голодный Михайлов». Жарим на максимум.
0: Не мясом единым. Когда гриль встречает сырники и окрошку, об этом мы сегодня говорим с Павлом Дубровским, с экспертом Лиги Барбекю, шеф-поваром и питмастером. Паш, привет еще раз.
2: Привет, привет.
0: Есть ли продукты, которые на гриле лучше вообще не готовить?
2: Я думаю, что есть. Был у меня такой опыт. Я засунул очень много разных продуктов в смокер, и половину из них пришлось вообще не готовить.
0: Типа малина, клубника.
2: Ну, наверное, ягоды, в принципе, ягоды. Но не считая арбуз, его можно неплохо приготовить.
0: Серьезно?
2: Да.
0: Арбуз на гриле?
2: Да, конечно. Его, правда, предварительно нужно замариновать. Примерно так дней 10. И получается очень интересно.
0: А дынька?
2: Дыньку не стоит.
0: Не стоит. Но тыкву можно.
2: Тыкву нужно.
0: Знаем, да, тыкву нужно даже. Баклажан, все вот это вот понятно. Значит, ягоды вообще не надо. Так.
2: Но они маленькие, их неудобно даже просто будет.
0: А слива?
2: Слива
0: для
2: соуса очень мягкая,
0: только, наверное, да,
2: да, потому что она очень мягкая становится и не получаешь того результата, который хочешь.
0: Как понять, что овощи или сыр на гриле готовы, если нет привычной прожарки?
2: Я думаю, стоит отталкиваться от корочки румяной красивой и, соответственно, для сыра это будет более чем достаточно. Он
0: визуально
2: прогрелся, да. И, соответственно, если это про овощи мы говорим, то они становятся слегка мягче, у них появляется красивая корочка, и все готово.
0: Эфир наш подходит к концу, но я имею в виду бродкаст, то есть прямой эфир в FM-модуляции. Мы с Пашей остаемся для того, чтобы дописать очень много интересных ответов на не менее интересные вопросы, но такие, как можно ли готовить на углях блюда, которые обычно делают в духовке, как адаптировать любимые летние салаты вроде окрошки под гриль формат окрошка. Тоже мне салат, блин, хрючево какое-то. Это что, пить или есть вообще? Что с этим делать?
2: Сначала пить, потом есть.
0: Сначала
2: или
0: пить,
2: наоборот.
0: Потом есть, или есть. Да, я предпочитаю отдельно салат и отдельно квас. Ну да ладно, вот об этом мы поговорим в подкасте «Голодный Михайлов», который можно будет на следующей неделе послушать на всех платформах, где вы сможете найти подкаст «Голодный Михайлов», потому что эфирное время подходит к концу, но наш разговор сам разгаре. Поэтому о многом интересном мы с Пашей сейчас поговорим. Ну, а вы оставайтесь, потому что в следующем часе будет «Рамштайн Стрип».
1: «Голодный Михайлов» на радио.
0: Так, вот это вот что за... Да. Про Рамштайн уже рассказал. Это будет, конечно, Bon Jovi, You Give a Love a Bad Name, Blink 182 будет, Bored to Death, также Muse, Hysteria. Все, давайте хороших выходных до понедельника, отжарьте на максимум.
3: Костя, такси пришел!
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». В Москве 9 часов вечера.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+. Радио «Максимум».

0: Реклама.
1: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-9840, 0+.
3: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
4: ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, онлайн 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
5: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она – детская Сберкарта.
6: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше «Миллион» бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сбербанк.ру 0+.
7: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
2: Люблю его так сильно.
4: Начисление бонусов в размере 13%.

0: 0% доступным участникам программы Сбер Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 127-00-13-21-95. Москва 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
1: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
2: На сумасшедшие дни в Стокман. Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
3: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

неделя с группой Nothing But Thieves. На радио «Максимум». После того, как Nothing But Thieves прогремели на весь рок-музыкальный мир со своим первым альбомом, на них тут же обрушилась лавина из журналистов. Авторы самых разных изданий мечтали взять интервью у перспективных новичков. Вот и сотрудники австралийской вещательной корпорации ABC дозвонились до вокалиста Конора Мейсона и расспросили его обо всем, что происходило с группой за последнее время. Журналисты попрощались, перешли к расшифровке записи беседы, а потом им позвонил Конор Мейсон. И объяснил, что они взяли интервью у самозванца, гитариста Nothing But Thieves, Доминика Крейка. А вот так Доминик объяснил эти фокусы. «Я подумал, что прикольно было бы ответить на вопрос другой, притворившись Конором. А потом меня затянуло, и выкрутиться уже не было шансов. Конор ушел завтракать, так что я просто продолжил интервью». Ну и под конец он даже пошутил, что подражение Мейсону слишком уж на него повлияло. «Теперь я буду носить его одежду, водить его девушку на ужин, пользоваться его зубной щеткой. В общем, просто превращусь в него». Nothing But Thieves. Tomorrow is closed.

0: Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-9840. 0+.
3: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
0: ООО «Капибара». Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

новом часе ты услышишь The Strokes. Some people think they're always right. AC/DC. The Pretty Reckless. Kaiser Chiefs. Дальше больше. В Москве 10 часов вечера.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: миру.
1: И все?
0: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
0: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
2: ООО «Капибара». Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

сказано на максимум. Робби Уильямс. Я прирожденный артист. Когда открываю дверь холодильника и в нем загорается свет, мне сразу хочется петь.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+. «Радио Максимум».

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

10 over 10. Прямо сейчас. Касабин. Nothing better than this.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал.

0: тестов много.
1: Сколько всего придется вести сдачи обратно этой осенью?
0: Сколько раз ты зевнешь на совещании?
1: Сколько раз ты скажешь «да блин», наступив в глубокую лужу?
0: Ответ один.
2: Максимум.

новом часе на максимум. Оззи Осборн. ZZ Top.

каждом ритме. В каждом слове. В каждом звуке.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Вопросов много.
1: Сколько татуировок тебе нужно, чтобы быть крутым?
2: Сколько грустных детей, бредущих в школу, ты увидишь этой осенью?
3: Сколько сил нужно барабанщику, чтобы отыграть двухчасовой концерт?
0: Ответ один.
4: Максимум!
5: Да!
4: Максимум!
5: Максимум!
4: Да!

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Это музыка «Максимум».

часе ты услышишь Lifehouse. The Rasmus. Pierce the Veil. Fallout Boy. Дальше больше. В Москве 3 часа ночи.